Скоро-скоро, скажу, уже многие будут говорить именно так своему рабочему месту. Все, чао, бомбин. Ну и коллегам, конечно же, там, сеньориты и сеньоры, потому что наступает отпуск. И, конечно, вот эти последние дни перед отпуском, да, согласитесь, вот тянутся, ну и тянутся, и тянутся, и тянутся-то, и тянутся. А отпускные дни так раз, главное, и пролетают. Вот было бы наоборот, было бы здорово. Всем, кто уже на низком старте, я желаю легкой подготовки. Ну а те, кто только будет еще когда-то отправляться в отпуск, вам терпение. Дождитесь.

0: Реклама на русском.
1: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ Косметология 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
3: 77-77-03.
2: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
3: Возможных противопоказаний. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Лето – время приключений. Встречай Чанган Юни С 4x4 в Премьер Авто. Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс 188 мм. Двигатель 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 рублей с июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Смоленск, Кутузова 15Б. Подробности по телефону 70 33 33.
5: Забыть о тяжести в ногах поможет клиника «Нива». Дарим 5000 рублей на лазерное лечение варикоза. Фрунзе 40. Телефон 39-22-33.
6: Клиника Нева.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в келлере. А лыжи летом? Разумеется, в келлере. А где взять этот келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
10: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
11: Завод «Кристалл» приглашает на работу монтажника санитарно-технических систем и оборудования, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, инженера-электроника, электромонтера, других специалистов. Комфортные условия труда, ДМС, компенсация процентов по ипотеке. Телефон в Смоленске 200-141, 200-141.
12: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95. Что слушает страна?

эта песня прекрасно подходит к сегодняшнему дню сдачи ЕГЭ, потому что, ну, конечно же, я тебя сильнее всех люблю, это говорят родители своим детям, но когда дети говорят: мам, я так волнуюсь, я, мне кажется, я сейчас от страха, от волнения умру. Но тут, конечно, родители говорят: нет уж, давай-ка соберись. Не, как говорится, неприятности, то мы переживем, а потом еще, спустя несколько дней, будем гордиться этими оценками и высоким баллом. Ну и вообще всем желаю пережить эти невзгоды, потому что для каждого она своя. Знаете, для кого-то экзамены, для кого-то вступительные, для кого-то отключение горячей воды, а для кого-то отпуска уже года не было. Но ничего страшного, каждый год все это повторяется, и в итоге все хорошо.

0: сердце крепче, прижимай поближе.
1: Дамы и господа, не пропустите, господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.

0: По всем параметрам.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Обращение ко всем, кто не ест по ночам. Ну и зря. Очень вкусно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Но уже чуть более чем через час я буду вас приглашать, буду вас звать. Ведь у нас начались наши летние концерты. Все подробности расскажу чуть позже. Но и ваши родные и близкие, может быть, даже новые друзья после вас в самое ближайшее время куда-нибудь позовут, пригласят, и вы прекрасно проведете вечер.

0: Реклама на русском. Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19, bastiondor.ru.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.
4: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ «Косметология» 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли, тяпка, 30 соток.
6: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
7: Не станьте жертвой миссии «Огород-2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
8: Алло.
9: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
10: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Cosmetic Light приглашает вас на лечение сосудистых звездочек и пигментации с помощью процедур на аппарате Капелла. Эллос-омоложение выравнивает текстуру кожи, разглаживает морщины, придает коже ровный тон и сужает поры, убирает сосудистые образования и веснушки. Cosmetic Light. Твардовского, 8Б. Телефон 32 57 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
14: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А?
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Минцифры высказались об удалении мессенджера Max из App Store. Apple убрала сервис без объяснения причин, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Он отметил, что ежедневная аудитория приложения больше 60 миллионов человек, и примерно 25-30% это пользователи устройств на платформе iOS. Таким образом, компания Apple ограничила сразу доступ более 20 миллионам пользователей айфонов и айпадов к Max'у. Сервис исчез из App Store накануне вечером. Теперь на айфонах в Max'е не приходят уведомления о полученных сообщениях и звонках. Власти хотят запретить эксплуатацию неисправных автомобилей, тех, что создают угрозу для участников движения. Такой план законопроекта утвердило правительство. Речь идет о машинах, не прошедших техосмотр, и документы на которые были аннулированы из-за выявленных нарушений требований безопасности. Законопроект подготовят к 2030 году. В разработке будут участвовать МВД, Росстандарт и Минпромторг. Представлен состав сборной России для участия в Международной космической олимпиаде в Китае. Это ежегодное состязание для школьников, в котором команды разрабатывают комплексные проекты по космическим темам. В этом году олимпиада пройдет в 9-й раз. К соревнованиям команду готовит Центральный университет, корпорация «Роскосмос» и группа «Т-технологии». В отборе приняли участие более 500 школьников 9-11 классов из 50 регионов России. По итогам в состав сборной вошли 11 человек. Россиянин Матвей Сафонов занял 7-е место в десятке самых дорогих футбольных вратарей мира. Международный центр спортивных исследований в футболе оценил игрока в 43 миллиона евро, сообщает ТАСС. В тройку самых дорогих голкиперов вошли футболист Манчестер Сити, итальянец Джан-Луиджи Доннарумма, испанский вратарь Барселоны Жуан Гарсия и бельгиец Сенне Ламец. Вернусь буквально через час. Далее хиты, Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

0: Реклама на русском.
1: Приглашаем вас посетить Центр израильской имплантации «Альфа-Био» в студии цифровой стоматологии. Сверхточное 3D-сканирование. Знаменитые израильские зубные импланты из чистейшего титана с неограниченным сроком службы. Звоните 609-600.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Премьер Авто». Город Смоленск, улица Бутузова, 15Б, телефон 700-030.
4: Приложение действует с 1 по 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Металл-черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
2: 77-77-03.
1: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
2: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле из исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
4: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
5: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» – это надолго. «Призма-4» – по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. «Монолит» – проверено временем, скреплено именем. Подробности по телефону 400-400.
6: «Купидом» – это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38-85-95. Что слушает страна?
8: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
7: Русское радио.
9: Моя Москва. Система на теме и мем на меме, ты знаешь.
7: Только любимая. Только лучше.
10: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды, звезды, как она.
7: Слушайте лучшее, любимое, на русском. На русском.

0: Русском радио «Давай не ждать». Первое место золотого граммофона на этой неделе. Маришка, я тебя поздравляю. Ну, я еще немножечко подожду, несколько часов, и сегодня вечером буду присутствовать на одном мероприятии, где буду тебя объявлять и наслаждаться твоим концертом. Я желаю, чтобы и ваша любимая песня не только прозвучала в самое ближайшее время, но чтобы у вас настроение так сразу поднялось, улыбка на лице, но чтобы и ваш любимый артист тоже как можно чаще оказывался на самой вершине главного чарта страны. Завтра вечером Алена Бородина расскажет о расстановке музыкальных сил этой первой летней недели.
1: Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

который Антон Юрьев озвучивает. А вот, может быть, вы тоже можете придумать такую шутку, такую классную, которая всем понравится и появится на русском радио. Все это возможно, все это в ваших руках. Придумывайте сами, самостоятельно. Придумывайте и присылайте ваши шутки на сайт rusradio.ru. Лучшие, конечно же, Антон Юрьев озвучит, и они появятся в эфире. Ну, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Со всеми подробностями можно ознакомиться там же, на нашем сайте. Вперед!

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! По данным исследования, большинство людей сильнее всего сожалеют о том, что не воплотили в жизнь сокровенные мечты и не использовали открывающиеся возможности.
3: Да.
2: Поэтому есть еще люди, которые, например, как я, у которых есть, значит, дома моток шерсти.
3: Да.
2: Картина по номерам не законченная.
3: Господи, я испугался. Я думал, ты просто моток шерсти. Он разбрасывает и играет с ним, понимаешь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на label.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Реклама на русском.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Общепит «Кипер».
3: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
4: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
5: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
6: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
7: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
8: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
9: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в келлере. А лыжи летом? Разумеется, в келлере. А где взять этот келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Ваше женское здоровье – наша главная забота. В клинике «Нева» скидка 20% на прием гинеколога плюс УЗИ малого таза. Фрунзе 40. Телефон 39-22-33.
12: Клиника «Нева».
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Лето – время приключений. Встречай «Чанган Юни С» 4x4 в «Премьер Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс 188 мм. Двигатель 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 рублей с июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Смоленск, Кутузова, 15Б. Подробности по телефону 70-33-33.
14: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
15: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
16: На лесоторговой базе купишь все для стола.

0: 8-927-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Птица счастья была подозрительно синей.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Начну с ЧП. В подмосковном Солнечногорске перевернулся автобус с 14 пассажирами. Об этом сообщили в региональном главке МВД. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. За медпомощью никто не обращался. Полиция выясняет обстоятельства аварии. Хоккейный матч между Россией и США состоится 1 июля в Москве. Об этом сообщил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. Особое значение этому событию придает тот факт, что оно приурочено к 250-летнему юбилею образования Соединенных Штатов, сообщают РИА Новости. Идея организовать хоккейные встречи между представителями КХЛ и НХЛ прозвучала еще в марте прошлого года. Глава Белого дома Дональд Трамп поддержал такое предложение российского президента Владимира Путина. Продажи летней одежды замедлились. В этом году покупатели не так активно обновляют свой гардероб в преддверии лета. Это связано с ростом цен и падением доходов населения, пишет газета «Коммерсант». В прошлом году на фоне раннего потепления во многих регионах активные покупки предметов летнего гардероба начались уже в марте. При этом цены выросли на 10-12%. Синоптики рассказали о температуре воды на российских курортах. Пока она слишком холодная для массового купания, отметили в гидрометцентре. В Анапе плюс 18, в Геленджике плюс 17, в районе Калининграда на Балтике плюс 16, в Сочи плюс 15 из-за дождей, а в районе Ялты всего плюс 12 градусов. Ранее синоптики рассказали о температуре в Центральной России в июне. По словам специалистов, первый месяц лета будет соответствовать климатической норме. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 34 копейки, евро 85.12. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости. На русском. Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Алло, алло.
0: Стол заказов Русского радио.
2: Алло, алло.
3: На календаре четверг, 4 июня. Сегодня мы наслаждаемся жарким летним солнцем. Берем телефоны и передаем друг другу приветы, поздравления, пожелания, признание в любви, возможно, потому что в эфире «Стол заказов» на Русском радио. Я,

0: Реклама на русском радио.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей уже в продаже. Подробности в дилерском центре Tenet Premier Auto на Кутузова 50. Телефон 707-701.
2: Действительно, модель Tenet T4L, комплектация актив, 2026 года выпуска.
3: По какому принципу вы выбираете дверь?
4: Дизайн. Качество.
5: Цена. Производитель. Интуиция. Я вижу и сразу чувствую, это мои двери.
6: Оптима двери. Ваши двери. Самый большой выбор дверей в наличии.
7: Двери от 3 500 рублей.
6: Межкомнатные и входные. Эконом и элитные. Двери, где каждый найдет свою. Оптима двери. Шевченко 101А. Телефон 24 43 43.

0: вас за строительными материалами, приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес, когда стройка в радость.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Завод «Кристалл» и Смоленская областная технологическая академия проводят набор студентов на целевое обучение по специальности «Мастер по обработке алмазов». Ежемесячная стипендия – 10 тысяч рублей. После обучения – обязательное трудоустройство. Телефон приемной комиссии – 38-32-13. 38-32-13.
6: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ-керамике! МБ-керамика. ТЦ «Премиум Холл», Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
7: МБ-керамика!
8: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
9: 16+.
10: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
12: Вот они, ваши первые сообщения в столе заказов на Русском радио. Добрый день, Русское радио. Поздравляем дорогого сына Ивана с днем рождения. Пожелаем всей душой, будь здоров, любим и счастлив, мудр, добр и удачлив, силы духа, стальных нервов, цели правильных и верных, чтобы все осилить смог. С днем рождения, сынок. Вот такое милое пожелание с днем рождения от родителей. Ну, а я пожелаю стремиться к своим целям, никогда не унывать и... Вот они, цели на год уже придуманы. Ну и, конечно же, Иван, берегите себя. С днем рождения. И еще у нас одно сообщение, анонимное, для Алексея Михайловича. Спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Алексей Михайлович, вот такое вам прекрасное признание. Надеюсь, что вы его услышите.

0: лето.
1: Стол заказов в эфире Русского радио. Здесь все ваши приветы и поздравления. С днем рождения моего коллегу Николая. Коля, будь позитивнее и здоровья крепкого от славы. Николай, с днем рождения вас. Почаще улыбайтесь. Смех, как известно, продлевает жизнь. И у нас еще один деловой, можно сказать, рабочий привет для Егора. Привет, Русское радио. Передайте привет Егору. Пусть работает побыстрее. Осталось совсем немного. Всем добра. От Александра. Егор, вам тоже привет. Пусть работа пролетит быстро, незаметно, а поддержка коллег, она всегда, знаете ли, придает сил. Ну а если вы хотите поддержать своего коллегу, своего родственника или просто передать кому-нибудь привет, то пишите нам по номеру 8-991-347-3312. А также заглядывайте в наше сообщество «Русское радио Смоленск». Там тоже можно оставить свое сообщение. А пока слушаем веселую музыку.

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

А на Русском радио мы шагаем в лето уверенно и весело. Добрый день, Русское радио. Передаю привет папе Давиду, который едет наконец-то на рыбалку. Счастливого пути, хорошего отдыха от дочки Лиды. Давид, возьмите от этого отдыха все. И, конечно, я желаю вам хорошего, достойного улова. Ну, а если кто-нибудь еще хочет передать привет своим близким, звоните или пишите нам по номеру 8-991-347-33-12. Пишите нам скорее. Ну, или в сообщество «Русское радио Смоленск».

0: Реклама на русском радио.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в келлере. А лыжи летом? Разумеется, в келлере. А где взять этот келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Устали бороться с весом? Только в клинике «Надежда» на 25 сентября бариатрические операции выполняет опытный московский хирург. Ждем вас! 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка», 1,5 литра, 79 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли, тяпка, 30 соток.
7: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
8: Не станьте жертвой миссии «Огород 2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
9: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
10: Я же говорила, ремонт надо делать.
11: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.
12: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 1 по 7 июня 2026 года. Ребрышки свиные в маринаде венгерские 379 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
13: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
14: 6 июня. «Хмелита». Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
15: 1 января. Пора вставать и ужинать.
16: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске. 38 85 95.

«Стол заказов» на русском радио. Время взять и отважно признаться в любви своей второй половинке. Здравствуйте, русское радио. Передаю привет моей любимой жене Вике. И скажите, что я ее очень люблю. И кроме нее мне никто не нужен. Муж Георгий. Георгий, Виктория, передаем Виктории эти слова. И, конечно, я желаю вам счастья.

0: Русском радио.
1: Общепит Гипер.
2: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
3: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
2: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
3: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
2: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
3: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
4: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода. Экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
5: В косметологическом центре «Косметик Лайт» при записи на курс любого вида массажа лица и тела две процедуры в подарок. «Косметик Лайт», Твардовского, 8Б. Запись по телефону 32-57-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето – время приключений. Встречай Чанган Юни С 4x4 в Премьер Авто. Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс 188 мм. Двигатель 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 рублей с июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Смоленск, Кутузова, 15Б. Подробности по телефону 70-33-33.
7: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбор стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
12: Слушайте и не говорите, что вы не слышали. Клиника «Нева». Пересадка волос. Опытные врачи, современное оборудование. 39-22-33.
13: Клиника «Нева».
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
17: Это был «Стол заказов» на Русском радио. Час приветов и поздравлений. Вот мы с вами расстаемся, а я уже скучаю. Но хорошо, что ненадолго, ведь мы услышимся уже завтра. Это была с вами Аня Румянцева. Всем, как обычно, хорошего дня и чудесного настроения.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Минпромторг разрабатывает специальную программу для многодетных семей, позволяющую приобрести автомобиль в рассрочку или на льготных условиях. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она отметила, что повышение утильсбора ударило по многодетным, так как они преимущественно пользуются крупногабаритными транспортными средствами. Сейчас уже действует программа со льготами на покупку автомобилей для многодетных семей, но она оказалась неэффективной, отметила Кузнецова. США возобновили почтовый импорт через Почту России. Доставка отправлений производится транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений, пояснили в пресс-службе госкомпании. Первая партия посылок уже прибыла на территорию Российской Федерации, пишет ТАСС. Операторы двух стран возобновили почтовый импорт в Россию в конце мая. Он был приостановлен в 2022 году. Отмечается, что это направление одно из значимых. Импорт из США ранее составлял более 50 тонн в месяц. Это, в частности, одежда, обувь, электроника и БАДы. В Екатеринбурге открыли общественный огород для садоводов-любителей. Там можно выращивать любые растения, за исключением тех, что находятся в черных списках. За своей грядкой нужно обязательно следить, иначе можно ее лишиться. Огород организовали в Центральном парке культуры и отдыха. Он бесплатный. Все, что вырастил, арендатор может забрать домой. Но количество грядок ограничено. Заявки от желающих сотрудники парка собирают перед летним сезоном. На телевидении хотят перезапустить «Фабрику звезд». Сообщается, что передача будет существенно отличаться от той, что была 20 лет назад. Место ведущей сохранит за собой Яна Чурикова. Как говорят авторы, это будет история классического соревнования продюсеров. Будет кто-то из продюсеров старой школы и кто-то из тех, кто работает с музыкантами в последние 10 лет. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Вот сейчас вспомнил, есть у меня одна знакомая, которая верит в одну такую, ну, я бы назвал это ерунду. В общем, она не проявляет, старается не проявлять слишком чрезмерно эмоции, потому что от чрезмерных эмоций якобы появляются морщины на лице. Ну, то есть, так вот смотришь на нее и не поймешь, то ли она радуется сейчас, то ли она грустит. Слушайте, если не улыбаться и вообще не проявлять эмоции, не будет у тебя ни друзей, ни знакомых, никто с тобой разговаривать и общаться не захочет, и кому ты будешь нужна такая гладенькая и без морщин? Вот вопрос-то в чем. Ребятки, давайте улыбаться. Причин для этого у нас огромное количество. Ну, во-первых, завтра пятница. Конечно же, это уже вызывает улыбку. Во-вторых, завершение рабочего дня не за горами. Ну и в-третьих, русское радио с вами. Мы всегда вызываем улыбку. Улыбнулись? Улыбайтесь, улыбайтесь. Дима Билан продолжит наш эфир скоро. Дмитрий Маликов. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам улыбчивый привет.

0: Реклама на русском.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988. Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
2: 77-77-03.
1: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
2: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Премьер Авто». Город Смоленск. Улица Бутузова, 15Б. Телефон 700-030.
4: Приложение действует с 1 по 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк».
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в келлере. А лыжи летом? Разумеется, в келлере. А где взять этот келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
11: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
12: 16+.
13: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Я уверен на 100%, в жизни каждого из нас случались такие истории, что приходилось начинать все с самого начала. Или наоборот, сами начинали все с самого начала. Ну вот помните, у меня в прошлом году взяли и украли мой кулинарный канал в одном из мессенджеров. Ну что, тогда, конечно, поахал-поахал, руки, конечно, опустились, но ненадолго встрепенулся, все, принял решение, начинаю все с чистого листа, но потом все образуется. Поэтому, ребятки, если вдруг вы сейчас по собственному желанию стоите на таком пороге, что хочется начать что-либо с чистого листа, мы вам желаем огромной удачи. Мы ваша мощная поддержка. У вас все обязательно получится. Вперед, как говорится, и с песней. С новой песней в нашем случае. Группа «Серебро» с новинкой буквально через пару мгновений. Также появится в эфире Елена Север и группа «Корни». Меня зовут Иван Соловьев. Привет, мой.
1: Новая песня на русском.
2: Мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.

как записывают мужчины своих жен в телефоне. Есть даже, знаете, статистика, сейчас я ее приведу. На первом месте, ну, то есть чаще всего это какие-то ласковые прозвища. Ну, что-то вроде «любимая жена», или там «женулька», или «женушка», или «моя» просто, или там «лапуля», «принцесса». На втором месте, это, конечно же, уменьшительно-ласкательные суффиксы пошли в ход. Там «Олюшка», «Мариночка», «Валюшка». Ну, и на третьем месте уже что-то такое креативное, с юмором. «Домашняя распорядительница», да, вот есть такой вариант, или «домашний финансист», «хранительница очага» и так далее. А вот как записывают женщины своих мужей в телефоне, тоже статистика есть. Ну, на первом месте просто «любовь моя», или просто «муж», или «любимый муж». На втором месте это, конечно, использование различных животных. Котик, зайчик, там, Винни-Пух и так далее. Ну, и уже на третьем месте это когда идет акцент на внешности, или на характере, или там на привычках, там, что-то «юрист», «банкир», или «мой бегун». В общем, как ваша вторая половинка записана в телефоне? Помните хоть? Вы слушаете «Русское радио». Всем мужьям, всем женам большой привет. Если вы сейчас рядом, обнимитесь, поцелуйтесь, посмотрите друг другу в глаза, признайтесь в любви, никогда не бывает и лишним. И продолжаем наслаждаться лучшей музыкой здесь, в эфире «Русского радио». Меня зовут Иван Соловьев. Вот, пожалуйста, Юлиана Караулова и Ираклий. Таков ближайший музыкальный план. Может,

это все для вас. Слышите? Да, все, что происходит в эфире Русского радио, все для вас, дорогие наши любимые слушатели. Утреннее шоу, вечернее шоу, шоу выходного дня, стол заказов, золотой граммофон, огромное количество рубрик, из которых, конечно же, вы узнаете много интересного, полезного, вкусного и т.д. и т.п., как говорится. А все почему? Потому что мы, все, кто делает Русское радио, мы вас очень сильно любим, мы вами дорожим. Ну и, конечно же, наши любимые артисты с песнями тоже для вас. Впереди «Чай вдвоем». Владимир Киселев и Артур Пирожков в дуэте. И Максим прямо сейчас здесь на русском. Я желаю всем хорошего дня. Завтра пятница.

0: Реклама на русском.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
0: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
2: Угадайте город по описанию
3: и выиграйте приз для автопутешествия.
4: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
5: Подробности на русрадио.ру. 12+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Да все нормально.
2: Что?
1: Ашка.
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: плюс ему на суточно.ру.
1: 6+. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Говорят, противоположности сходятся. Где моя умная, красивая, богатая противоположность? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ой, я так завидую сейчас тем, кто находится в Санкт-Петербурге. Ну, сейчас там, конечно, огромное количество людей. Ну, во-первых, там экономический форум, бешеные деньги, крутятся-вертятся, договоры, сделки, контракты. Мы вам желаем удачи. Ну и, конечно же, туристический сезон. Туристы Санкт-Петербурга, привет вам! Про белые ночи не забудьте. Обязательно насладитесь этой красотой. Ну, конечно же, самая лучшая локация, чтобы посмотреть и окунуться в белую ночь, это Дворцовая набережная, бесспорно. Или стрелка Васильевского острова, ну или Петропавловская крепость. Но не забывайте, что во время белых ночей мосты разводят практически каждую ночь, имейте это в виду. Выбирайте удобную одежду и обувь, потому что ночью в Петербурге может быть довольно-таки холодно, а днем жарко, или дождь ни с того ни с сего может пойти. Ну и, конечно, планируйте свой маршрут заранее. Всем отдыхающим и в Петербурге, и в Москве, и в любом другом городе. Шикарного вам отдыха и оставайтесь с нами в компании Русского радио. Меня зовут Иван Соловьев, мой вам привет.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Русское радио Смоленск. Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 16-20. Завтра малооблачно, утром плюс 12-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-23 тепла, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%. Ветер юго-восточного направления 2-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович, компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Моя стоматология. Моя любимая стоматология. Моя комфортная стоматология.
3: Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой, комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600.
4: Медицинское указание. Необходима консультация специалиста.
5: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ-керамике. МБ-керамика. ТЦ Премиум Холл, Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
6: МБ-керамика.
7: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка», 1,5 литра, 79 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: В Неве прием флеболога плюс УЗИ вен нижних конечностей за 1800 рублей. Фрунзе 40А. Телефон 39-22-33.
10: Клиника Нева.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
12: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» – это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. «Монолит». Проверено временем, скреплено именем. Подробности по телефону 400-400.
13: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
14: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. Смоленская область стала абсолютным лидером Центрального федерального округа по масштабу модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. За последние 5 лет в нашем регионе модернизировали 274 километра инженерных сетей. Помимо этого, на территории Смоленской области построили 6 современных котельных и новый водозаборный узел. Введение новых объектов напрямую сказывается на надежности теплоснабжения и качестве питьевой воды, отметили в правительстве. Смоляне выбирают территории, которые будут благоустроены в следующем году. Губернатор Василий Анохин напомнил, что в Смоленской области, благодаря всероссийскому голосованию в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», благоустроили более 830 общественных пространств. Сейчас жители Смоленской области выбирают объекты для благоустройства в 11 муниципалитетах. Проголосовать смоляне могут на сайте проекта, в приложении «Госуслуги решаем вместе» или при помощи волонтеров в торговых центрах. Спонсор выпуска новостей – шоурум «Latex.ru», ООО «Патекс». Товары для сна и отдыха на Киевском шоссе 26. Уютная атмосфера и индивидуальный подход к каждому покупателю. Шоурум «Latex.ru» предлагает товары для сна и 100% натурального латекса бренда «Лиена» производства «Вьетнам». Подушки, матрасы, одеяла. Большой выбор интерьерных кроватей и стильных диванов. Приятные скидки и подарки. Киевское шоссе 26. Телефон 510101. Служба информации Русского радио «Смоленск» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и всем доброго дня.
0: Новости на русском. Русское радио 12+.

Да, тополиный пух, жара, июнь. Если на окнах нет сеток, ой, мама дорогая, не знаешь, как от него избавиться. Он весь в квартиру проникает. Каким образом, непонятно. Ну, через открытые, конечно же, окна, балконы и так далее. А выгнать его практически невозможно. Поэтому, ребятки, если нет сетки, лучше, чтобы она была у вас на окне. А в любом случае, ну и, конечно же, бедные аллергики, нам вас искренне жалко. Ну, мы уверены, что вы что-то предпринимаете, чтобы вот эту вашу боль, конечно же, облегчить. Вы слушаете Русское радио. Мы с вами. А значит, все будет хорошо абсолютно у всех. И, конечно же, еще одна порция лучшей музыки. Группа «Фабрика», группа «Градусы» и группа «Артик и Асти». В ближайшее время все это здесь, в эфире Русского радио. Иван Соловьев. Это я, жму руки.

0: Реклама на русском.
1: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44, 19, bastiondor.ru.
2: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Избавим от фартука на животе. Пластические хирурги в клинике «Надежда» на 25 сентября. Запишитесь на консультацию по телефону 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
5: По какому принципу вы выбираете дверь?
6: Дизайн, качество,
7: цена, производитель, интуиция. Я вижу и сразу чувствую, это мои двери.
8: Оптима двери, ваши двери. Самый большой выбор дверей в наличии.
9: Двери от 3500 рублей.
10: Межкомнатные и входные, эконом и элитные. Двери, где каждый найдет свою. Оптима двери, Шевченко 101А. Телефон 24-43-43.
11: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально.

0: осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп, это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: свой бизнес.
1: За строительными материалами приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес, когда стройка в радость.
2: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95. Русское радио. Это родные нулевые.
4: Люби меня, люби. Жарким огнем. Ночью и днем.
3: Звездатые десятые.
5: Твой взгляд, твой смех, который так мне нужен. То счастье и успех.
3: Кипящие, настоящие.
6: Я не боюсь. Я не боюсь.
3: Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.

Красиво шутить не запретишь. А вы, наши дорогие, любимые слушатели Русского радио, вы очень красиво шутите. Вы очень смешно шутите. Мы это знаем. И пора уже. Пора! Все, наступает тот момент, когда ваша шутка должна покорить наш радиоэфир и прозвучать, конечно же, на всю страну. Что нужно делать? Ну, вы, наверное, уже в курсе, а те, кто еще нет, так вот я, собственно, озвучиваю. Нужно придумать шутки и прислать их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а авторы этих шуток получат, конечно же, подарок от Русского радио — эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну, классно же, да? Пошутил, прославился на всю страну, еще и футболка со своей шуткой, она вот у тебя. Все подробности смотрите на нашем сайте rusradio.ru. Я сейчас не шучу. Через несколько минут рубрика «Иван да кухня». У нас сегодня финал. Финал белорусской кухни будет очередной вкусный-привкусный рецепт. Ну а пока Стас Пьеха, Виктория Дайнека и группа «Добро» в наших музыкальных планах. Звук пос...

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Перешутить Антона?
0: Невозможно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки!
0: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
0: Что слушает страна?

0: радио, все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 49.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Сегодня у нас с вами финал недели белорусской кухни. Картофельная бабка. Это одно из самых известных блюд белорусской кухни, которое считается, между прочим, национальным достоянием. Это запеканка из тертого картофеля с различными добавками, запеченная до румяной корочки. Вариантов, как приготовить картофельную бабку, много. Ловите, ребята, рецепт в моем исполнении. Это один из вариантов. Итак, свиную грудинку нарезаем на небольшие брусочки и обжариваем на очень хорошо раскаленной сковородке. Как только появится топленое сало, добавляем измельченный репчатый лук и жарим до золотистого цвета лука. В конце соль и черный перец. Теперь сырой картофель натираем на мелкой терке и жидкость не отжимаем, не удаляем, это важно. Добавляем к натертой картошке яйцо, сметану, специи и обжаренную грудинку. Полученную массу, ну, естественно, все перемешиваем, полученную массу выкладываем в форму для запекания, она должна быть смазана маслом. И убираем в разогретую духовку 180 градусов на 45 минут. После смазываем сметанкой и еще раз в духовку минут на 20. Все, ребят, подаем бабку в горячем виде с холодной сметаной и зеленушкой. Ребятки, это не просто запеканка, нет. Это какой-то кулинарный шедевр, это так вкусно. Представляете, картошечка, она вся такая пропеченная, там сальцо, мяско, зеленушка, сметанка. Я сегодня на завтрак слопал две порции. Видеорецепт с точными пропорциями всех ингредиентов вас ждет в моем кулинарном канале в Макс. Как меня найти? Заходим в Макс, в поиске набираем Иван Соловьев. Подписывайтесь, будем готовить вместе. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: на этой неделе. Номер третий. Через туман, тучи и пропасти. Номер второй. Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое. Номер первый. Давай не ждать, жить будто завтра звезда. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В бизнесе важна гибкость. А в «Бизнес-прайме» от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03 21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Купила фитнес-браслет. Теперь знаю, что до холодильника 12 шагов. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4.

не будем играть в прятки, скажу прямым текстом. Стол заказов на русском радио – это то, что мы ждем всегда, несколько раз в сутки. В 17.00, в 22.00, в 2 часа ночи по Москве, в 2 часа дня еще по Москве. В общем, ребятки, стол заказов – это любимое наше с вами занятие. Вы присылаете приветы, поздравления, пожелания. Мы, ведущие, все это в эфире, конечно же, с огромным удовольствием читаем. Произойдет это и в ближайшее время. 8-916-003-105-7. Это номер для ваших сообщений. Пишите в наши мессенджеры, например, в мессенджер Макс, в личные сообщения. Поздравляйте, передавайте приветы, делитесь шикарным настроением. Меня зовут Иван Соловьев. До конца этого часа еще много классной музыки. Ну а я напомню, стол заказов в 17.00 после выпуска новостей.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 16-20. Завтра малооблачно, утром плюс 12-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-23 тепла, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%. Ветер юго-восточного направления 2-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП «Перепечин Александр Владимирович», компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
3: 77-77-03.
2: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
3: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка», 1,5 литра, 79 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Премьер Авто». Город Смоленск, улица Бутузова, 15Б, телефон 700-030.
7: Предложение действует с 1 по 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 1 по 7 июня 2026 года сосиски детям с кроликом 330 грамм великолукский мясокомбинат 109 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
9: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
10: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ «Косметология» 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
12: 16+.
13: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Россия ведет переговоры о полноценном приеме карт МИР в странах Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, Сингапур и Малайзию. Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Он отметил, что в полноценном запуске российской системы заинтересованы обе стороны. Для зарубежных партнеров это важно с экономической точки зрения. И к другим темам. Почти 30 миллионов россиян воспользовались самозапретом на оформление кредитов, около 2 миллионов – самозапретом на оформление сим-карт. Об этом на Петербургском форуме заявил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В рамках нового комплекса мер появится возможность оформить самозапрет на звонки из-за рубежа, чтобы каждый мог дополнительно оградить себя от телефонных мошенников. В стране могут создать концепцию национального питания. Это единый свод рекомендаций, разработанный специалистами. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, только 17% россиян придерживаются здорового питания. Остальные, может быть, и хотели бы последовать хорошему примеру, но теряются в потоке информации и не знают, какой рацион выбрать. Цель проекта – доказать, что здоровое и качественное питание доступно каждому. Сильная и продолжительная магнитная буря уровня G3 ожидается уже сегодня вечером.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: У меня есть к вам предложение, от которого вы совершенно не сможете отказаться. Давайте активно примем участие в столе заказов на русском радио. Давайте. Давайте, конечно же, 8-916-003-105-7. Это номер. Пишите в мессенджерах нам в личные сообщения, например, в мессенджере Макс. Заходите на сайт ВКонтакте, у нас там есть официальная группа «Русрадио». Опубликовали мы пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях оставляйте свои добрые, теплые, уютные, семейные, горячие сообщения. Ну что, поехали. Привет всем слушателям русского радио. Хочу поприветствовать свою маму Юлю. Я ее очень люблю от всего сердца. Сын Платон написал. Арина на связи. Привет, русское радио. Привет передаю своей маме, маме Наташе. Она сейчас тяпает клумбу. Ну, мотыгой работает, тяпкой. И еще папе привет Олегу. Он моет велосипед. Шикарный вечерок. Мама на грядках, папа что-то там по хозяйству. Молодцы, ребята. Главное, русское радио не включайте, а наоборот, делайте громче. Привет, русское радио. Передаю привет Николаю в город Мценск. Очень жду и скучаю. Юлия из города Орел.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: А можно в Смоленске лечить кариес по немецким технологиям?
2: Да, в студии цифровой стоматологии можно.
1: А можно в Смоленске лечить кариес с помощью высокоточного немецкого оборудования?
2: Да, в студии цифровой стоматологии можно.
1: А можно в Смоленске лечить кариес с использованием высококачественных немецких материалов?
2: Да, в студии цифровой стоматологии можно. Студия цифровой стоматологии. Здесь доступно настоящее немецкое качество. В Смоленске. Звоните 609-600-609-600.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: шашлык.
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха, в компании друзей

0: близких. Романишин. Постоянство – наше главное достоинство.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Общепит «Кипер».
3: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
4: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
3: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
4: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
3: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
4: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
5: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето – время приключений. Встречай Чанган Юни С 4x4 в Премьер Авто. Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс 188 мм. Двигатель 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 рублей с июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Смоленск, Кутузова 15Б. Подробности по телефону 70

0: акции. Металл-черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
3: Что слушает страна?
4: Завтра повнимательно. Это залипательно.
3: Русское радио.
5: Но мне моя звезда подскажет, как найти тебя, как мы с тобой.
3: Слушайте лучшее, любимое на русском. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
6: Ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. Это ваши сообщения стучатся к нам сюда, в стол заказов. Читаю. Заяна Нингерова пишет. Ребятки, привет, а у меня сегодня день рождения. Мне 17 лет. Заяна, поздравляем. 17 лет. Это же такой прекрасный возраст. У вас все-все-все-все-все впереди. Пользуйтесь этим. Привет, Русское радио. Передаю привет Бердску, мужу Владимиру, привет сыну Богдану и Андрею от Екатерины. Дорогое любимое Русское радио, передаю привет родителям. Адидас-младший написал. Сейчас мы едем в Майкоп. На очень интересную процедуру. Не буду ее в эфире озвучивать. Но почему-то в сообщении подписано, что это Марина из Краснодара. Угу, понятно. Дима пишет. Привет, Русское радио из Алтайского края. В город Краснодар улетает. Рыба моя, сообщает Дима. Привет тебе. Как рыбу-то зовут? Надо было написать. Всем большой привет из Новокузнецка. Наконец-то у нас наступила жара. Хороших всем приближающихся выходных. От Кирюхи, Эмма с Ильинки. Привет, Русское радио. Привет... деткам Диане и Артему. У нас сегодня выходной. Они лепят из пластилина. А также мужу Евгению большой привет передает Анастасия. Город Дуйсбург, Германия.

0: Реклама на русском.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
6: Секрет долголетия прост, но секрет есть секрет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: Евгения поздравляет любимого супруга Романа с профессиональным праздником, с днем крановщика. Здоровья, счастья и всего-всего-всего. Большой привет улетает в поселок Межозерный, это Челябинская область. Поздравляем любимую доченьку Викторию с окончанием школы. Желаем ей всего самого-самого наилучшего. Мама Света и папа Женя поздравили. Привет, Русское радио. Всем слушателям отличного настроения, а всем выпускникам удачи на экзаменах. От кого пришло? От Катерины пришло это сообщение. Надежда, свой привет передает коллеге Анастасии. Настя, скоро домой. Да не торопитесь вы домой. После работы прогуляйтесь. Погода, смотрите, какая шикарная. Ну, если она у вас действительно шикарная, там, где вы сейчас находитесь. Огромный привет улетает в Новгородскую область. Дочуле Арине, мамуле, папуле, сеструле Ирине. Цветного всем настроения, отличной погоды и прекрасных эмоций. Всех люблю, ваша Анжела. Привет, Русское радио. Как у вас дела? У нас неплохо, у нас хорошо все. Желаю всем хорошего настроения. Привет, в Азов улетает, а именно село Пешково. Своей дочке Валерии Гриневой и маленькому сынульке Андрюшке. Я вас очень сильно люблю, мама Настя.
1: На Русском радио «Стол заказов».

Дорогое, любимое русское радио. Передайте, пожалуйста, привет моей куме Леночке Виноходовой. Какая фамилия интересная, Виноходова. Наконец-то она приехала ко мне в гости. Аленка, Лещенок радуется, город Шахты. Привет, русское радио. Это Заяна. В честь моего дня рождения включите веселую музыку. Заяна. Обязательно включим веселую музыку в честь вашего дня рождения. А, дорогой любимый русское радио, хочу передать привет Ольге. Это Анжелика пишет. Олечка, держись, скоро окончание рабочего дня, и у нас будет чудеснейший вечер. Привет Артему Елизарову, береги сердечко. Георгий передал привет. Маргарита пишет. Привет, любимое русское радио из Германии. Город Альтенштадт. Жарю беляшики и слушаю любимые песни. Беляши в Германии, прикольно. Кстати, беляши. Я ведь завтра тоже буду жарить беляши. Только здесь, в России, у себя на даче. А, дорогое, любимое русское радио, хочу передать привет своим друзьям. Ольге, Кате, Егору, Валентину. Ребятки, вы самые классные. Спасибо вам огромное за вашу любовь и за вашу поддержку. Я вас очень ценю. Я очень дорожу нашей дружбой. Ваша Марина. Это «Стол заказов». Это русское радио. Напомню, номер для ваших сообщений 8-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры, например, в личные сообщения в мессенджере Макс. Меня зовут Иван Соловьев. Хорошего всем настроения, хорошего вечера.

0: Реклама на русском.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: столько
6: богатстве?
7: Условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
10: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
14: Угадайте город по описанию
15: и выиграйте приз для автопутешествия.
16: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
2: Подробности на русрадио.ру. 12+.
17: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте.
20: Жена все время говорит о поездке на Канары. Ничего не имею против. Пусть говорит. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Как бы далеко вы ни находились, русское радио всегда до вас дотянется. Привет любимому племяннику Кириллу в деревне Ларина, улетает Уйский район, Челябинская область. Хороших ему каникул и большого улова. Привет, русское радио. Передаю привет Анне и Лене. Давайте уже собираться домой. Марина предлагает. Привет Алине Алексеева из Старого Оскола. Пусть все будет хорошо. Всем отличного настроения, желает Альбина. Дорогое мое любимое русское радио, передаю большой привет родителям, папе, маме Ларисе, папе Лене. Я прочитал папе Лене. Папе Лене и маме Ларисе. Сын Вячеслав передает. Я вас очень сильно люблю. Дорогое любимое русское радио, хочу передать привет моей внучке Кирюше. Пусть у нее по жизни все будет очень хорошо. Привет из Нюрнбергской республики. Мы с девчонками на работе в угледобывающей компании. Слушаем русское радио, поднимаем себе настроение. Погода у нас мрачная. Пожалуйста, передайте привет Юле, Насте, Кристине и Ленке Коленке. Поставьте что-нибудь веселое. Ой, ребятки, сейчас не то чтобы что-то веселое, сейчас умора будет в ближайшее время. Привет, русское радио. Привет в город Тагучин. Да, правильно я прочитал? Да, наверное. Папе Лене, тете Ларисе большой привет. Классного всем настроения, отличного урожая. Любимое русское радио, радуйте и дальше нас отличной музыкой. И финальное сообщение. Привет родителям, я вас обожаю. Помиритесь вы уже наконец. Не люблю, когда вы ругаетесь. Дочь Ангелина Акисова, город Оренбург, вот это пожелала. Да, ребят, вы чего там устроили? Вы что? Давайте жить дружно. Лето на дворе. Все, закрываю стол заказов. Следующий выйдет в эфир в 22.00. Вы большие молодцы.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.
0: И давайте уже вот этот летний теплый вечер превратим в горячий, в жаркий вечер на русском. Для этого нужен еще один человек. Вот гигант. Гигант юмора.
2: Да.
0: Александр Прядь.
2: Ух, ничего себе. Ничего себе.
0: Вздохни, вздохни. Аж дыхание у человека сперло от похвалы.
2: Ну, слушайте, гигантом... Гиганты меня последний раз называли, когда хотели со мной развестись и отжать кусок наследства побольше. Говорили, ну ты же гигант, ты много зарабатываешь. И вот, но это вот второй раз в жизни.
0: Ладно, вычеркиваю я этот комплимент.
2: Нет, нет, от тебя это было слушать приятнее, чем первый раз. Друзья мои, мой добрый знакомый Иван.
0: Да.
2: Это значит, друзья мои, я мягко подбираюсь к той теме, которую сегодня будем обсуждать.
0: Да.
2: Были ли вы когда-нибудь в ситуации, не знаю, едете ночью по трассе,
0: было,
2: машина заглохла,
0: было.
2: И вдруг из темноты выходит суровый мужик безымянный, молча меняет вам колесо и уходит обратно в темноту. И потом выясняется, что поменял он вам не разбитое колесо, в смысле, а новое, просто снял и ушел с ним.
0: А вы от испуга просто молчали, стояли, глазами хлопали.
2: Вот, друзья мои, сосредоточимся. Сейчас мы 2 часа будем вспоминать незнакомых людей, которые в неожиданной ситуации совершенно внезапно пришли к вам на помощь, даже если вы их об этом и не просили. Собственно, вы их не просили, они взяли и пришли.
0: Наверняка у вас есть такие истории, вспоминайте и делитесь со всей страной, ну и с нами, конечно. 8-916-003-105-7 это номер в наших мессенджерах, пишите.
2: И, конечно же, плюс 7-495-995-105-7. Если вдруг ваша история покажется нам интересной, у вас есть шанс выйти в эфир самой большой радиосети в мире. Хуже не будет, гарантирую.
0: Вечер на русском, 18.00.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза газом блестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода. Экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
4: Забыть о тяжести в ногах поможет клиника «Нива». Дарим 5000 рублей на лазерное лечение варикоза. Фрунзе 40. Телефон 39-22-33.
5: Клиника «Нива».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. «Монолит». Проверено временем, скреплено именем. Подробности по телефону 400-400.
7: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого, 15Б, 62-39-39.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
10: Я же говорила, ремонт надо делать.
11: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.
12: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли, тяпка, 30 соток.
13: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
14: Не станьте жертвой миссии «Огород-2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
15: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в келлере. А лыжи летом? Разумеется, в келлере. А где взять этот келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале «Соловьиные рощи». Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100.
16: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка», 1,5 литра, 79 рублей 90 копеек.
18: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
19: Косметик Лайт приглашает вас на лечение сосудистых звездочек и пигментации с помощью процедур на аппарате Капелла. Элос омоложение выравнивает текстуру кожи, разглаживает морщины, придает коже ровный тон и сужает поры, убирает сосудистые образования и веснушки. Косметик Лайт. Твардовского, 8Б. Телефон 32-57-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где.
21: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Владимир Путин не планирует встречаться с делегацией США на Петербургском форуме. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Американская делегация во главе с руководителем комиссии США по изящным искусствам участвует в форуме. По словам помощника президента Юрия Ушакова, визит официальных представителей США такого уровня на форум первый за 8 лет. Правительство разработало порядок компенсации для жертв кибермошенников. Пострадавшие смогут ее получить от банка или оператора связи, если организация не выполнила требования по предотвращению мошеннических операций. Инициатива вошла во второй пакет мер против кибермошенничества. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника. Операторы связи предложили создать перечень VPN-сервисов, которые соответствуют российскому законодательству и могут работать без ограничений, сообщает РБК. Инициативу уже поддержали регуляторы. Кроме того, обсуждается возможность предоставлять абонентам доступ к отдельным зарубежным ресурсам напрямую через инфраструктуру операторов. Напомню, в этом году в стране начали блокировать не только IP-адреса, но и сами протоколы связи. Стал известен состав сборной России для участия в Международной космической олимпиаде. Она пройдет в Пекине с 13 по 17 августа. Участие в национальном отборе приняли более 530 учеников 9-11 классов из 50 регионов. По его итогам в состав сборной вошли 11 школьников. Это победители, призеры престижных российских и международных олимпиад по физике, математике, информатике и искусственному интеллекту. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Так вот, понимаешь, Иван, я тебе и говорю. Не нравится мне. Не кто? Нравится вообще, что... Да, я же тебе уже говорил, что все стали вокруг жутко подозрительными. Да ты... Я что, нет, что ли? Не заметил?
4: Не знаю.
3: Я тебе уже битый час об этом. Ну хорошо, да? Ну вообрази.
4: А, ты со мной разговаривал. Господи,
3: я-то... Ну вообрази, вот подходит к тебе на улице улыбающийся незнакомец, ага. Да? Предлагает странно. Бескорыстную помощь.
4: Странно.
3: Вот. Угу. И первая мысль какая у тебя в голове?
4: Ой, какой-то чудак какой-то.
3: Да? Где скрытая...
4: Опасность.
3: Да? Может, да? В какую секту он меня сейчас начнет завлекать?
4: Или что-то продать он мне вдруг хочет.
3: Правильно? Потому что я тебе... Сотый раз говорю, мы разучились верить в чистое добро.
4: И в добро, да, да, да.
3: Понимаешь?
4: Да, да.
3: И поэтому тема у нас сегодня подходящая, уважаемые
4: однозначно.
3: Друзья. Она называется «Добрый незнакомец».
4: Нет, ну давай не так. Она называется «Добрейший души человек, который вам когда-то вот взял и просто так помог». Это может быть знакомый, это может быть незнакомый. Мы хотим сегодня слышать вот эти добрые, теплые истории. И даже давайте этим незнакомцам, которые нам помогли, привет передадим в эфире Русского радио, да?
3: Да, я добрый незнакомец. Передайте. Короче, друзья, мы, это, если отбросить шутки, хотя если отбросить шутки, ну вы даже не узнаете, понимаете?
4: Да, конечно.
3: Давайте вспомним случай, когда абсолютно чужой человек внезапно сотворил для вас чудо и ничего не попросил взамен.
4: Вот, например, уже есть одно сообщение от Лены. Она пишет, как-то познакомились, 2012 год был, познакомились просто с молодым человеком на улице, сели на лавочку, начали болтать, и я невзначай, не специально начала про свою жизнь рассказывать. А мне реально в тот момент очень был трудный жизненный период, и он такой достает из кармана 2000 рублей и дает их мне просто так, безвозмездно. И говорит, я эти деньги наверняка прогуляю, а тебе это нужно. Вот в тот день я очень долго плакала, ну потом уже, когда домой вернулась. Спасибо тебе, Леша, вот тогда твои деньги очень мне помогли. Бесконечно благодарна.
3: Ну такой русский вариант Фореста Гампа, если помнишь.
4: А, ну да.
3: В этом смысле, слушай, но девушка, да?
4: Да, Лена.
3: Не, ну слушай, отдать девушке 2000 за то, чтобы она просто закончила мозоли тебе ухо, в принципе.
4: Ты думаешь, что он так сделал из-за этого.
3: Но я ценю.
4: Это циник ты, Александр.
3: А вот смотрите, на связи у нас город, который официально признан одним из самых благоустроенных и чистых в России.
4: Москва?
3: Это Чебоксары. Чебоксары. На связи Никита у нас. Он пишет: «Привет, Русское радио. Застрял в Питере под разводными мостами. Связи нет. Отели забиты. Незнакомец на мопеде не просто довез меня до открытого хостела на другом конце города, но еще и шавермой накормил». Вот это
4: молодец.
3: Я понимаю сервис. Да,
4: класс.
3: Да.
4: Так что, ребята, давайте ждем ваши истории, когда вам кто-то незнакомый помог. Вот прям описывайте, что это была за история. 8-916-003-105-7 это номер в наших мессенджерах. Пишите, например, в мессенджер Макс.
3: И вдруг все-таки у вас спит желание выразить этому незнакомцу доброму в устной форме благодарность. Да.

0: шашлык.
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: На лесоторговой базе купишь все для строительства.

0: 8-927-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Премьер Авто». Город Смоленск, улица Бутузова, 15Б. Телефон 700-030.
2: Предложение действует с 1 по 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
4: 77-77-03.
3: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
4: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
6: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
7: Устали бороться с весом? Только в клинике «Надежда» на 25 сентября бариатрические операции выполняет опытный московский хирург. Ждем вас! 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 1 по 7 июня 2026 года. Корейка свинина, мякоть 1 килограмм, 329 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
9: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
10: Тучи. Это недовольные жизнью облака.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
12: Что слушает страна? Любимая на русском.

0: Русское радио. Все будет хорошо. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Боги! Боги! Какие сообщения приходят. Читаем, и просто сердце кровью обливается. И слезы на глазах наворачиваются. Какие вы молодцы. Ребята, мы сегодня спрашиваем у вас, точнее, читаем ваши истории на тему, когда вам кто-то из незнакомцев просто так взял и помог. Или когда вы кому-то взяли и помогли вот просто так.
2: Ну да, и слушайте, столько таких историй. Оказывается, столько вокруг бродит добрых незнакомцев, что у нас еще больше людей, желающих о них рассказать. Да, как и мы получили звонок. Слушайте, это, между прочим, на связи нефтяной регион Татарстана. Если я не ошибаюсь, поселок Джалиль. Дозвонилась Лейсан. Здравствуйте, Лейсан.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Я не перепутал.
3: Там, нет, вы все правильно говорите.
1: Нефти сидите.
2: Поселок назван, конечно, в честь великого татарского поэта Мусы Джалиля.
1: Конечно. Да. Лесян, давайте вашу историю рассказывайте.
3: Да, Лесян. В общем, смотрите, это был 2003 год. Тогда в то время мне нужно было поехать домой, но мне очень хотелось просто. Я не хотела ночевать. Рядом у нас есть нефтяная столица, город Альмитск. У нас расстояние 30 километров.
1: Так.
3: Вот ввиду, наверное, своей молодости и дурости, я решила, что я хочу очень домой. И это было уже где-то вечер 20:00, это был уже октябрь месяц. Я стою на выездной остановке. И, значит, ну, самой вроде боязно. Мне тогда было лет 20.
1: Ой.
3: И останавливается Нивушка такая простенькая, да? Угу. И парни такие мне подмигают и говорят: «Эй, девушка, мы вас довезем».
1: Так.
3: Я такая, ну, я ей говорю: «Слушайте, я говорю, парни, мне нужно в Джалиль, говорю, причем я говорю, ну, как бы это все серьезно».
1: Ага.
3: Я говорю: «Вы правда не обманываете?» Они такие, ну, вроде перегрунулись, рады, говорят: «Не бойся, давай», говорят, «садись».
1: Погодите, я валерьяночки накапаю.
3: Я, видимо, своим, ну, вот из-за молодости, из-за своей дурости, я села в этот автомобиль. И они говорят мне: «Ты не переживай, мы тебя довезем. Мы едем на набережные Челны, значит, мы тебя довезем сейчас до пункта А, там получается перекресток, а дальше ты уже сама пересядешь, опять-таки найдешь попутку и поедешь дальше». Я говорю: «Ладно, хорошо». И вот мы, значит, доезжаем до этого перекрестка, все темнее и темнее, и они такие переглядываются, говорят: «Ну, слушай, ну как мы ее оставим?»
1: Так.
3: Вот. И они говорят, ну, между собой разговаривают и говорят: «Давай мы ее все-таки довезем». И они меня довезли, прям до дома довезли, оставили. У меня были не то коробка конфет, у меня что-то было. Я говорю: «Ребята, я говорю, не вам так вот, а да, спасибо большое». Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, да, что вот сколько я не приезжаю, потому что я живу тут же, да, и каждый, ну, я не знаю, каждую неделю вот мотаюсь по этой трассе, но я все время их благодарю. Я говорю, насколько я им благодарна, во-первых, за их честность, и, я не знаю, за то, что они не оставили меня. И я вам хочу сказать, что такие чудеса ведь каждый день происходят.
1: Конечно, конечно,
3: и
1: однозначно.
3: Да. Ну вот к вопросу о том, кому я сама помогаю. Ну вот сегодня, например, стояли дети, и у них просто на карте не оказалось денег.
1: Так.
3: Я говорю: «Ребят, говорю, не переживайте. Они купили мороженое». Я говорю: «Давайте я за вас заплачу». Ну, вот такие вот мелкие.
1: Мелкие, но приятные, да, конечно.
2: Мелкие, но
1: приятные приятности.
2: Ну, я в этом, в том смысле, что я Татарстан обожаю, много раз там был. И вот как мне кажется, что если кто-то кому-то сделает доброе дело, его ж просто так не отпустят. Его как минимум накормят и чпачмаками, а потом еще и женят на ком-нибудь из родственников. Настолько там живут благодарные люди.
1: Спасибо, Лесян, вам за вашу историю. Хорошего вам вечера.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: И тогда заперет нас в МВИ.
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
12: А поехали всей семьей!
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
14: Есть просто карта. А есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
15: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: В ленте играйте в приложении в Лентомани и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов!
17: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
18: Я в панике. Доллары забыла купить.
19: Зачем доллары?
18: А как за границей платить?
19: Плати по миру.
18: Как?
19: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
18: Ага.
19: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
18: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
19: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
20: Мне думать вообще нельзя, потому что я могу передумать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: В современном мире мы привыкли, друзья мои, видеть в толпе кого вокруг? Только препятствий или конкурентов. Но вот парадокс в том, что именно абсолютно чужой человек в самый паршивый момент вашей жизни вдруг протягивает руку без выгоды, без кипения. Ну что ты смеешься?
2: Самый паршивый момент.
1: В твоей жизни. Ну да. Нет, что ли?
2: Нет, правда, я просто
1: поэтому
2: не
1: об этом нужно рассказывать.
2: Вот.
1: Нужно помнить, что мы связаны друг с другом гораздо сильнее, чем нам кажется.
2: Классно.
1: Об этом сегодняшний эфир.
2: Вот смотри, классная история о Дарье в город Торжок. Ага. Привет, Иван, привет, Александр. Дело было в 2011 году. Я нашла на улице сбитую собаку. Забрала ее домой, выходила. Но у нее был перелом позвоночника. Я тогда занималась волонтерством и помогала животным финансово. Угу. И вот одна девушка, которую я никогда не видела, приехала и забрала собаку в Петербург на операцию. Собаку вылечили, она еще и щенков родила. А Галя, так звали девушку, ну зовут девушку, оставила ее себе. Галина Балшенко из Санкт-Петербурга. Привет вам от Дарьи из Торжка. Всегда помню и люблю. Спасибо тебе за помощь.
1: Ну, конечно, не, ну, животным а, помогать. История, хороший, а? Хороший. Здесь, тут даже, друзья мои, у меня даже яд не накопился в жвалах, как у осы. Не-не-не, здесь все круто, здесь все круто. Смотрите, какая есть тема у нас. Переносимся в могучую Сибирь, в потрясающий город Красноярск, и оттуда сообщает Кристина. Здравствуйте, любимое радио. Летела в командировку в аэропорту на досмотре, поняла, что у меня сильный перевес багажа. Денег на оплату в обрез. Мужчина в очереди сзади молча приложил свою карту и оплатил мои 5 лишних килограммов, улыбнулся и ушел в бизнес. Зал. О! Кристина. Подожди, это правда в том, что если мужчина из бизнес-зала оплатил вам 5 килограммов, он просто очень сильно спешил, понял, что если вы сейчас начнете тормозить, перекладывать свои фенные туфли у стойки, он опоздает на свои бесплатные коктейли в бизнес-зале.
2: Это правда, да. Видимо, Саша неоднократно оказывался в такой ситуации.
1: Да.
2: Ребятки, ждем вашей истории, когда вам кто-то когда кто-то из случайных людей вам помог. 8-916-003
0: 105,7. Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Картофельная бабка. Это, между прочим, одно из самых известных блюд белорусской кухни, которое считается национальным достоянием. Запеканка из тертого картофеля с различными добавками, запеченная до румяной корочки. Вариантов, как приготовить картофельную бабку, огромное количество. Сегодня хочу рассказать рецепт в моем исполнении. Один из таких вариантов. Берем свиную грудинку, свежую свиную грудинку, нарезаем на небольшие брусочки и обжариваем на очень хорошо раскаленной сковородке. Угу. Как только появится топленое сало, добавляем измельченный репчатый лук и жарим до золотистого цвета лука. Ну и в конце, конечно, соль и черный перец. Убираем в сторонку. Берем сырой картофель, натираем на мелкой терке. И тут, внимание, жидкость не отжимаем, не удаляем. Она нужна. Добавляем к натертому картофелю яйцо, сметану, специи и обжаренную грудинку. Все перемешиваем. И вот эту полученную массу выкладываем в форму для запекания. Форма должна быть смазана маслом. И убираем в разогретую духовку 180 градусов на 45 минут. После достаем, смазываем сметанкой эту румяную корочку и еще в духовку минут на 20. Все. Горячую бабку подаем.
2: Че ты?
1: Горячую картофельную бабку подаем с холодной сметаной и сверху присыпав еще укропчиком измельченным, с холодным молоком. Ребята, это знаете, это кулинарный шедевр какой-то. Это очень вкусно.
2: Да. Это вкусно. Где-то в углу сейчас плачет очередной фитнес-тренер.
1: Да,
2: а
1: да.
2: Вот почему бабка-то?
1: Слушай, ну бабка, я так почитал, это такой собирательный образ. Это никак не привязано к возрасту женщины, ни в коем случае.
2: Ну, да, да.
1: Бабка в Беларуси, это означало что-то сытное, объемное, воздушное, печеное, румяное. Поэтому вот из картофеля бабка, картофельная бабка.
2: Мне кажется, как после того, как ты съедаешь вот эти миллион калорий, тебе просто уже не хочется шевелить, хочется сесть на лавку, отдуваться и обсуждать проходящих мимо молодых людей и девочек. Поэтому бабка.
1: Ешьте с утра, все можно.
2: Да, и автоматически получаете белорусское гражданство сразу после того, поселяете такую бабку.
1: Неплохо, да? Видеорецепт с точными пропорциями всех ингредиентов вас ждет в моем кулинарном канале в Макс. Как там найти? Все просто. Заходите в Макс, в поиске набирайте Иван Соловьев. Подписывайтесь, будем готовить вместе. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
5: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
7: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
10: Столько условий.
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
12: Да все без... нормально.
13: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: всем параметрам.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Человек идет и улыбается. Значит, в человеке пирожок. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Судя по тому, как вы активно, друзья мои, поддерживаете нашу сегодняшнюю тему, добрых людей в нашей стране любят особенно. А добрых незнакомцев, которые еще и не подвели, тем более. Поэтому продолжаем собирать истории про таких людей. И если этот человек, который когда-то вытащил вас из беды, слушает сейчас русское радио, кстати, можно ему привет передать, вдруг он себя узнает.
2: Вот Инесса пишет. Был случай, заехали с подругой на заправку. Подъехали колонки, вставили пистолет и пошли оплачивать. Заходим, ну я такая как бы в проблеме. Брос, говорю вслух. Ой, как же хочется, чтобы кто-то оплачивал мой бензин, а не я сама. Подходим к кассе, а сзади нас стоял мужчина. Я называю номер колонки, марку бензина, и только-только собралась оплачивать, как этот мужчина взял и заплатил за меня. Деньги за бензин он брать отказался. Зовут его Федор, больше мне о нем ничего не известно. Ну, огромное ему спасибо. Было немного, конечно, неловко уезжать с заправки, но тем не менее.
1: Да ладно, девочки.
2: Тот случай, когда мысли материализуются.
1: Это раз, а потом я тебе скажу, но вообще с женщиной на автомобиле знакомиться удобно. У нее уже есть автомобиль. Не нужно вдруг сложится, понимаете? Не нужно покупать. А сейчас у нас на связи столица уральского рока и майонеза БЖК.
2: Екатеринбург.
1: Екатеринбург, да. Молодец. Я ждал. Но без него на Урале даже чай не садятся пить.
2: Да.
1: Пару лет назад зимой на машине застрял на выезде из дома. Буксуя, подошел парень, вытолкнул машину, молча и ушел, пока я соображал. Вышла из машины, чтобы поблагодарить. Его уже не было. Спасибо огромное таким людям.
2: Класс.
1: Анна из Екатеринбурга. Анна, парень зимой на улице, если, понимаете, на Урале, если он без движения стоит больше 30
2: замерзнем.
1: Секунд, он автоматически становится частью сугроба. Он просто убежал в теплый подъезд.
2: Давайте продолжим во втором часе обсуждать эту историю. Очень классная история, классные у вас сообщения. Продолжайте писать. Незнакомцы, которые вам помогли, в чем, как их зовут. Давайте, пишите 8-916-003-105-7.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама на русском.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
3: Ваше женское здоровье – наша главная забота. В клинике «Нева» скидка 20% на прием гинеколога плюс УЗИ малого таза. Фрунзе 40, телефон 39-22-33.
4: Клиника «Нева».
3: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: свой бизнес.
1: За строительными материалами приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес. Когда стройка в радость.
2: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Скажите «нет» пигментации, угревой сыпи, постакне и сосудистым звездочкам.
4: Медицинский центр «Надежда» представляет настоящий прорыв в косметологии. Эффективное омоложение и замедление процессов старения при помощи аппарата «Лазер Люминос М22». Телефон 62-39-39. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» – это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. «Монолит» – проверено временем, скреплено именем. Подробности по телефону 400-400.
6: Завод «Кристалл» приглашает на работу монтажника санитарно-технических систем и оборудования, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, инженера-электроника, электромонтера, других специалистов, комфортные условия труда, ДМС, компенсация процентов по ипотеке. Телефон в Смоленске 200-141. 200-141.
7: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ «Керамике». МБ «Керамика». ТЦ «Премиум Холл», Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
8: МБ «Керамика».
9: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбор стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
10: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: сессии. У меня все к этой минуте. Вечер на русском продолжается.
1: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, здесь и сейчас с вами Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Вечер, наполненный добрыми историями о добрых незнакомцах, которые один раз помогли вам в сложной ситуации и скрылись в тумане, не попросив ничего взамен.
3: А вы это помните всю свою жизнь.
2: И вот теперь момент.
3: Да, сообщение продолжаем читать. Ирина из Ярославской области, город Рыбинск, деревня Конюшина. Однажды в 23-м году летом на моем участке на улице загорелся электрощиток. Открытый огонь. Я не знаю, что делать. Испугалась. Побежала искать помощь в деревне. Как назло, никого не было. И вдруг... Едет машина. В ней мужики. Мужчины и электрики оказались. С собой у них было все необходимое. Перерезали провод, пожар потушили. Спасибо им огромное. Возможно, они сейчас это слышат, сообщение на русском радио. Они настоящие герои. Не прошли мимо беды.
2: Вот едут мужики, она сказала, да?
3: Да.
2: Вот мужики.
3: Мужчины.
2: Да. Нет, мужики. Мужчины.
3: Проехали бы мимо,
2: а мужики остановились и помогли. Все сделали.
3: Правильно.
2: Добрый вечер, пишет Лана Войшицка. Войшицка. Была в Доминикане. Ну, с такой фамилией, конечно, взяла машину в аренду в Пунта-Кана на газу. Для чего-то она помечает: еду с двумя детьми, слышу запах газа внутри. Быстро останавливаюсь. Девчонкам кричу: быстро выходите и бегите. Рядом стоит человек 5 местных жителей. Представляю, что там в Доминикане, что это за жители такие. Видят ситуацию, и меня поразило. Они не испугались, все подбежали к машине и начали проверять, почему газ внутри. Оказывается, моя дочка клала, положила рюкзак в багажник и случайно повернула рычаг газового баллона. Я бы без их помощи никогда бы этого не поняла.
3: Круто.
2: И в Доминикане тоже живут добрые люди.
3: Нормально, обычные, хорошие люди.
2: Да, надо им только вовремя подсунуть машину на газу, да, и сразу это выяснишь.
3: Дайте нам больше таких добрых историй. Итак, когда вам кто-то незнакомый взял и просто так помог. 8-916-003-105-7. Пишите истории в наши мессенджеры, например, мессенджер Макс.
2: Да, я понимаю, сложно дозвониться на самую крупную, в эфир самой крупной радиосети в мире, но все-таки попытайтесь. 7495-995-105-7. Позвоните и прозвучите со своей историей лично в нашем эфире.
3: На-на-на.
1: Вечер на русском.

0: Ча-ча-ча.
1: Реклама на русском.
2: Приглашаем вас посетить Центр израильской имплантации «Альфа-Био» в студии цифровой стоматологии. Сверхточное 3D-сканирование. Знаменитые израильские зубные импланты из чистейшего титана с неограниченным сроком службы. Звоните 609-600. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: На лесоторговой базе купишь все для стройки сразу.

0: 27-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка», 1,5 литра, 79 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин

0: акции. Металл-черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: В косметологическом центре «Косметик Лайт» при записи на курс любого вида массажа лица и тела две процедуры в подарок. «Косметик Лайт», Твардовского 8Б. Запись по телефону 32-57-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Привилегия – знать заранее и не упустить время. Проверьте свое здоровье. Пройдите чекап в ОЛЗ Клиник 510303, улица Нарвская, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: По какому принципу вы выбираете дверь?
4: Дизайн, качество,
5: цена, производитель, интуиция. Я вижу и сразу чувствую, это мои двери.
6: Оптима двери, ваши двери. Самый большой выбор дверей в наличии.
7: Двери от 3500 рублей.
6: Межкомнатные и входные, эконом и элитные. Двери, где каждый найдет свою. Оптима двери, Шевченко 101А. Телефон 24-43-43.
8: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
9: 16+.
10: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
12: Что слушает страна?
13: Позвони мне, позвони. Позвони мне,
12: радио. Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Мы даже и не сомневались, что среди слушателей русского радио такое огромное количество добрых людей, которые готовы прийти в любой момент, в любую минуту на помощь. И, собственно, рассказывают истории о том, как им помогли когда-то кто-то из незнакомых людей. Телефонный звонок сейчас примем.
2: У нас на связи... Откуда бы ты думал звонок, дружище? У нас на связи Мальдивы. Нет, Мальдивы. А вот что за Мальдивы нам расскажет Ольга? Ольга?
1: Что за Мальдивы, Ольга?
3: Добрый день.
2: Добрый
3: вечер, точнее.
2: Расскажите-ка про ваши кюрлевские...
3: Волосово.
2: Да.
3: Наши Мальдивы.
2: А что, нет кюрлевские ваши эти карьеры? Озеро ваше, Донце, не?
3: Донце, да, есть.
2: Но белый песок. Туда весь Петербург съезжается летом, экономит деньги, в общем-то. Ольга, вашу историю ждем с нетерпением.
3: Да, значит, это было прошлым летом, был очень сильный ураган ночью, и утром, выйдя в 6 утра из дома, я увидела, что у меня ворота вынесло в другую сторону, ворота широкие, ни одной их вообще никак.
1: Так.
3: И ураган, кстати, продолжался ветер, а мне нужно кормить детей в лагере школьном.
1: Так.
3: Не добраться, кроме как на машине, вообще туда. Автобусы ходят после 8, а в 9 уже не завтра.
1: И что вы сделали?
3: Я бегаю по дороге. Бегаю по дороге, всех останавливаю, машу руками, там же думала табличку написать, помогите.
1: Смешно.
3: Вот. Никто не останавливается, в конце концов остановилась маршрутка, хотя, казалось бы, людям самим на работу.
1: Ну да.
3: Их везут. И они остановились, вышел водитель, еще несколько пассажиров вышли. Молодые все люди, такие довольно-таки, как бы, даже удивительно.
1: И помогли.
3: Да.
1: Вот видите как.
3: Да, вывернули мне эти ворота в обратную сторону, я благополучно успела накормить.
1: Дети сытые остались?
3: И добраться. У нас дети всегда и сытые, и довольные, и добавкой.
1: Ну, прекрасно. А как зовут ваших спасателей, не помните? Или они не представились?
3: А я была в таком шоке, что я вообще никого не спрашивала, как зовут.
1: Ну, слушайте. Помогли.
2: Да. Может быть, это была мигрирующая бригада тимуровцев 21 века. Ездят люди по Ленобласти.
1: Да, выворачивают ворота в обратную сторону. Спасибо вам, Ольга, за звонок. Хорошего вам вечера.
0: Вечер на русском.

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: Реклама на русском.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый». В ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
1: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском.
1: Объявляем всенародную мобилизацию мозговых извилин, потому что прямо сейчас на русском радио стартует главный географический детектив сезона – радио большой страны.
2: Это очень классная игра.
1: Правила просты, как три аккорда на гитаре. Мы спрятали между бесконечными часовыми поясами в вещании русского радио один конкретный город. Дадим три подсказки, три варианта. Ваша задача этот город угадать.
2: Но для начала задача дозвониться до нас. Это не просто сделать. Поэтому давайте, ребятки, мы желаем вам удачи. 8-495-995-105-7. Дозванивайтесь, выигрывайте и получайте классный приз от русского радио.
0: Вечер на русском.

0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
1: Вечер на русском – это не просто два часа шикарного настроения. Это еще и, конечно же, подарки от русского радио. Игра. Игра начинается прямо сейчас. Мы с Сашей загадали город, где вещает русское радио. Даем вам три подсказки, три варианта ответа. Ваша задача – угадать.
2: Да, и до нас дозвонился Владимир из города Внуково, Московская область. Владимир?
3: Да, да.
2: Здравствуйте. Да. Слушайте, звоните из Внуково в викторину, посвященную городам. Это стратегически правильно. Сейчас угадайте город сразу в аэропорт и вылетаете туда.
3: Хорошо договорились.
1: Ну, Владимир, да, давайте. Итак, мы даем вам три подсказки, и будет три варианта ответа. Поехали.
2: Ага. Итак, первая подсказка. Литература веды называют этот город кабинет Пушкина.
1: Подсказка номер два. В этом городе находится Успенский мужской монастырь.
2: Угу. И в этом городе есть музей пекарского дела. Варианты ответа. Пенза, Ржев, Старица.
3: Ну, пусть будет Пенза.
1: Давайте подумаем еще. Пенза, Ржев или Старица.
2: Ты вот сейчас себя ведешь, как этот сам педагог в школе, которому, которому взятку дали.
1: Нет,
2: давайте еще
1: не
2: подумаем.
1: Я веду себя как родитель ученика.
3: Может быть, Ржев тогда?
1: Ну все, мы принимаем ваш вариант ответа Ржев, и мы вам хотим сказать, что это неправильный, к сожалению, ответ. Правильный ответ – город Старица. Кстати, ребята, путешествовать по Тверской области стало еще приятнее. Знаменитый круговой маршрут «Пушкинское кольцо» Верхневолжья поэтапно обновляют. Дорожники отремонтировали 47 километров трассы, которая связывает Торжок и Старицу. Теперь путь к музею Александра Сергеевича Пушкина в Бернове и живописным местам, где бывал поэт, будет комфортным и безопасным. Владимир, вы не расстраивайтесь. Вообще не расстраивайтесь. У вас зато бонус большой есть. Вы можете в эфире русского радио передать привет.
3: Передаю всем привет. Хочу всем сказать, дозванивайтесь и выигрывайте.
2: Спасибо вам,
1: скажите,
2: дружище.
1: Что это возможно. Дозвониться до русского радио возможно. Удачи, ребята.
0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С его помощью дороги к социально значимым объектам и туристическим достопримечательностям становятся комфортнее и безопаснее. Добраться к уникальным природным комплексам, историческим памятникам и достопримечательностям стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей. Открывайте новые места и отдыхайте с удовольствием. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

0: передача на русском.
1: Тема сегодняшнего эфира – добрые незнакомцы. Всей страной вспоминаем случаи, когда абсолютно чужой человек вдруг спас ваш день, кошелек или даже жизнь, потому что мог.
2: Или настроение.
1: Да.
2: Олеся пишет. К нам в Белореченск приезжал поезд Победы. Погода была очень плохая. Дождь, ветер, слякоть. Я с сестрой, кумой и двое детишек. Мы стояли, ждали очередь на экскурсию. И уже так замерзли. Но вот выходит мужчина из поезда и предлагает нам зайти в вагон погреться. Ой, так было приятно. Там и тепло. И мы увидели, как отапливается углем паровоз. Спасибо ему. Его зовут Паша. Если вдруг он услышит эту историю, Паша, спасибо тебе от Леси. Олеси.
1: Это мне прям напомнило финальные кадры из фильма «Вокзал для двоих». Они, по-моему, тоже там в вагоне что-то такое.
2: Ну, они там...
1: Они не смотрели, как
2: топится паровоз углем.
1: Ну и что? У них будет, да, хорошо. Добрый вечер. 10 лет назад получила водительское удостоверение, купила машину, с ней не повезло. Вот выехала я в город, еду-еду, и подъезжая на большой перекресток, у меня повалил дым, пар из-под капота. Господи, как я вас понимаю, это же паника, я очень испугалась. Не знала, что делать в таком потоке. Меня обогнала машина, в ней было трое мужчин, вытащили меня из машины, все отключили, отогнали машину на обочину, предложили деньги на оплату эвакуатора. Я была тогда в таком шоке, что отказалась от всего и не спросила их имена. Огромное им спасибо, Елена. Так, вот и после этого сообщения сложилось впечатление, что она до сих пор
2: сидит
1: на дороге у машины, не понимаешь, что решила на русское радио позвонить 10 лет спустя.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Да все без нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
7: И тогда заперет нас МВидео скидка-лед.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
15: Люди, которые не любят сидеть дома. Да вы просто не умеете этого делать! Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Саша на русском.
1: Ну, сегодня просто вообще, да, что да. Не история, то прям какой-то сюжет, фильм.
2: Сегодня у нас, друзья мои, сегодня мы бьем все рекорды по милоте, понимаете?
1: Да.
2: Но что нам удалось выяснить, что в нашей большой стране все истории, в основном мужики помогают женщинам.
1: Да, и все заканчивается хэппи-эндом. Андрей Макеев появляется в студии.
3: Привет. Русского
1: радио.
3: Нет, я вот сейчас тогда добавлю свою историю. Если у вас все мужчины помогают женщинам, ну и женщины, кстати, тоже мужчинам помогают, но я про мужчин с мужчинами, знаешь, вот такое скажу, потому что у меня был момент, когда я ехал за рулем, а у меня в основном все истории помощи, они связаны с дорогой.
1: Так.
3: И, наверное, самый такой интересный сюжет мне был, когда у меня открылся люк у бензобака.
1: Так.
3: Знаешь, бывает, ты едешь,
1: да,
3: он был
1: плохо
3: закреплен, и он открылся вот так.
1: В обратную
3: сторону. То есть, да, в обратную сторону, и болтался. И в какой-то момент я вижу, что машина едет рядом, прям, знаешь, поравнялась со мной, и прям вот в сантиметр, и парень, который ехал от машины, так руку вытащил.
1: И закрыл.
3: Бах! И его захлопнул. И поехал дальше. Спасибо большое. Я не знаю, как его звали. Но видишь, все-таки парни и парням тоже помогает. Особенно, когда за рулем, это очень важно.
1: Прекрасно.
2: Это, да, несмотря на всю прелесть этого поступка, меня просто всегда визуально вот такие вещи раздражают. Он, скорее всего, это не для тебя сделан.
1: Его просто бесил вот этот беспорядок.
2: Чтобы мир сделать чуть-чуть идеально.
3: Для того, чтобы перед своей девушкой, понимаешь, показать, какой он молодец. Все равно без женщин тут не обошлось.
1: Понятно. Все, хорошего тебе эфира.
3: Спасибо.
1: Ну а мы, ребятки, прощаемся до понедельника.
2: Да, и в понедельник вновь будьте с народом, слушайте «Вечер на русском», «Конец связи».
1: Пока.
0: «Вечер на русском». Нюх.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 16-20. Завтра малооблачно, утром плюс 12-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-23 тепла, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%. Ветер юго-восточного направления 2-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП «Перепечин Александр Владимирович», компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и «Шевченко 101А» предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. Подробности в дилерском центре Tenet Premier Auto на Кутузова 50. Телефон 707-701. Цена действительная на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года.
3: Общепит Кипер. Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
4: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
3: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
4: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
3: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
4: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
5: Слушайте и не говорите, что вы не слышали. Клиника Нева. Пересадка волос. Опытные врачи, современное оборудование. 39-22-33.
6: Клиника Нева.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в келлере. А лыжи летом? Разумеется, в келлере. А где взять этот келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
11: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
12: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
13: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: больше, чем радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. Смоленская область стала абсолютным лидером Центрального федерального округа по масштабу модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. За последние 5 лет в нашем регионе модернизировали 274 километра инженерных сетей. Помимо этого, на территории Смоленской области построили 6 современных котельных и новый водозаборный узел. Введение новых объектов напрямую сказывается на надежности теплоснабжения и качестве питьевой воды, отметили в правительстве. Смоляне выбирают территории, которые будут благоустроены в следующем году. Губернатор Василий Анохин напомнил, что в Смоленской области, благодаря всероссийскому голосованию в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», благоустроили более 830 общественных пространств. Сейчас жители Смоленской области выбирают объекты для благоустройства в 11 муниципалитетах. Проголосовать смоляне могут на сайте проекта, в приложении «Госуслуги решаем вместе» или при помощи волонтеров в торговых центрах. Спонсор выпуска новостей – шоурум «Allatex.ru», ООО «Патекс». Товары для сна и отдыха на Киевском шоссе 26. Уютная атмосфера и индивидуальный подход к каждому покупателю. Шоурум «Allatex.ru» предлагает товары для сна и 100% натурального латекса бренда «Лиена» производства «Вьетнам». Подушки, матрасы, одеяло. Большой выбор интерьерных кроватей и стильных диванов. Приятные скидки и подарки. Киевское шоссе 26. Телефон 510101. Служба информации Русского радио «Смоленск» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и всем доброго дня.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио 12+.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

Надеюсь, у вас есть план на этот вечер, как провести его хорошо, с пользой для души и вообще всего остального. Ну, как минимум в этом плане, под пунктом 1, конечно же, позвонить маме, родителям, просто тем людям, которые ждут вашего звонка, и поговорить с ними. Ну, а 2, 3, 4, 5, там уже дальше чистая импровизация. Просто проводить время с душой легко и весело. Ну и, конечно, музыка русского радио. Это тоже должно быть обязательно в вашем плане на этот вечер. У нас Зиверт совсем скоро. Гость из будущего уже здесь. Всем здравствуйте.

0: Реклама на русском.
1: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
2: 77-77-03.
1: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
2: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
4: Завод «Кристалл» и Смоленская областная технологическая академия проводят набор студентов на целевое обучение по специальности «Мастер по обработке алмазов». Ежемесячная стипендия – 10 тысяч рублей. После обучения – обязательное трудоустройство. Телефон приемной комиссии – 38-32-13. 38-32-13.

0: вас за строительными материалами, приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес. Когда стройка в радость.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centrdefizbalkon.ru.
4: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
8: 16+. В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
10: Что слушает страна?
11: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан, без тебя не то.
10: Русское радио.

0: ценность каждого мига в нашей жизни в том, что не повторяются все эти мгновения, поэтому нужно их, конечно же, проживать достойно. Ну и плюс к этому эти мгновения жизни потом возвращаются в память, их приятно прокручивать снова и снова и снова. Как кино про Беверли-Хиллз. Зиверт только что была в эфире Русского радио. Продолжаем с вами проводить мгновения этого лета вместе. С самого начала, и это действительно приятно. Ну и под музыку Русского радио усиливаем все эти эффекты летние втройне, возможно. Митя Фомин у нас впереди, Анна Семенович и Ванушки также на горизонте. Ну а по поводу мгновений, которые повторяются или не повторяются, ну знаете, когда-нибудь все равно они, возможно, и не под этим солнцем, но вернутся в нашу с вами жизнь. По крайней мере, Бандерас нам это обещает. Вот с ними и продолжаем наше с вами лето.
1: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Если я сказал, что доделаю беседку, значит доделаю. И не надо мне каждое лето об этом напоминать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: ветром.
1: Да, и такое летом тоже возможно, и каждый из нас проходил, я думаю, этот период, когда в начале вот этого прекрасного сезона мы роняли слезы на свои тетради и боялись за то, что у нас впереди такие тяжелые экзаменационные испытания, и тем не менее мы все равно их проходили и понимали, что, возможно, даже зря переживали, и все у нас в итоге сложилось хорошо. Я думаю, что наш опыт как раз будет примером для тех, кто вот сейчас боится за свои экзамены, за свои зачеты, и в конце концов все у них также получится. По крайней мере, мы вам от всей души желаем такого, ну и желаем помнить о том, что лето — это не только экзамены, но это и солнце, и море, и прочие радости, которые, о которых мы здесь поем, в том числе и в эфире Русского радио. У нас фабрика совсем скоро к нам присоединится, напомнит о том, как море может звать нас всех к себе. Ну и прямо сейчас порадуемся за то, что нам повезло, что у нас есть лето, что у нас есть Русское радио, и, конечно же, Мари Краймбери.
2: Мне так

0: Реклама на русском.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: Ничего мне от тебя не надо, золотая рыбка.
5: Позови платиновую! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

вот так они исполняют эту песню, что им конкретно хочется верить. Это Григорий Лепс и Ирина Аллегрова только что вдвоем были в эфире Русского радио. Ну и, конечно же, когда солнце зажигается внутри от песни, которая звучит в эфире Русского радио, это тоже тот самый эффект, на который мы и работаем. Ираклий с новой песней совсем скоро. Артур Пирожков уже здесь.

0: Реклама на русском.
1: Моя стоматология. Моя любимая стоматология. Моя комфортная стоматология.
2: Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой, комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600.
3: Лето – время приключений. Встречай Чанган Юни С 4x4 в Премьер Авто. Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс 188 мм. Двигатель 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 рублей с июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Смоленск, Кутузова, 15Б. Подробности по телефону 70-33-33.
4: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
5: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ-керамике! МБ-керамика. ТЦ «Премиум Холл», Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
6: Керамика! На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
7: Я же говорила, ремонт надо делать.
8: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.
9: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44. 19. Bastiondor.ru.
10: В Неве прием флеболога плюс УЗИ вен нижних конечностей за 1800 рублей. Фрунзе 40А. Телефон 39-22-33.
11: Клиника Нева.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
13: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
14: Национальные проекты России 0+.
15: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
17: Не хватило трех секунд, чтобы понять, это правда. Встреча, взгляд, вдох, больше никого и

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент Владимир Путин на встрече с главами международных информационных агентств на полях Петербургского экономического форума заявил, что конфликт на Украине скоро придет к завершению в случае согласия Киева на компромиссы на базе договоренности Анкориджа. Российский лидер подчеркнул, что Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами. И к другим темам. В МВД прокомментировали сообщение о якобы новой схеме мошенничества, связанной с кражей биометрических данных через смартфоны. По данным правоохранителей, подобных преступлений на данный момент не зафиксировано. В ведомстве также отметили, что не располагают сведениями о технической возможности реализации подобных схем в том виде, как они описываются в распространяемых сообщениях. 80% родителей поддерживают раннее трудоустройство детей. Такие данные привела уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, подростки хотят работать и зарабатывать, причем заниматься общественно полезным трудом. В прошлом году на рынок труда вышло более 1 000 000 подростков, а предложений по трудоустройству оказалось гораздо меньше. Подросткам необходимо оказывать помощь в обучении при первом трудовом опыте, подчеркнула детский омбудсмен. Самым популярным способом связи для россиян остается традиционный телефонный звонок, показало исследование. При этом за последний год звонков стало значительно больше. 40% участников опроса чаще звонили близким по мобильному телефону. 4% респондентов задумываются о том, чтобы установить домашний телефон. При этом 20% уже им пользуются. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости. На русском.
2: Ну и среди самых приятных новостей это то, что у нас прямо сейчас с вами лето, через месяц лето, через год тоже будет лето. Выгляжу как амбассадор вот этого любимого сезона года нашего с вами, но с другой стороны надо периодически напоминать и надо периодически включаться в то, что самый любимый сезон года уже начался. Поэтому включайтесь вместе под музыку русского радио. Всем здравствуйте!

0: шашлык.
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: Завод «Кристалл» приглашает на работу монтажника санитарно-технических систем и оборудования, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, инженера-электроника, электромонтера, других специалистов, комфортные условия труда, ДМС, компенсация процентов по ипотеке. Телефон в Смоленске 200-141, 200-141.
3: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.

0: бизнес.
1: За строительными материалами приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес. Когда стройка в радость.
2: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка», 1,5 литра, 79 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.

0: Металл-черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
2: 16+.
3: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95. Что слушает страна?

А небо сейчас действительно великолепное, вечернее, летнее, приятное, теплое. Вот прямо сейчас, вот только, знаете, пойти куда-нибудь на лужайку на какую-нибудь, взять палатку и наблюдать за тем, что происходит на горизонте, под музыку русского радио, конечно.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Короче, представляем, в офисе кавардак, все стулья стоят не у столов, а бы где. Заходишь в кабинет, хлопаешь в ладоши, и все стулья сами прикатываются к своим местам.
2: Это прям диснеевская принцесса какая-то.
3: Такие. Ай, ты к компьютеру прилетел.
0: О, гномы, да?
2: Да-да-да.
0: Слушай, ну и как бы генеральному удобно, да? Кто-то где-то с кем-то там шушу-мушу, там все дела разъехались, он зашел. Все, и все съехали за рабочие места обратно, да.
2: Ну, это на самом деле для тех людей, которые забыли вообще, что такое офис и как там сидеть. То есть стул тебе всегда подскажет.
0: А представляешь, ты сидишь на удаленке в каком-то японском кресле. Кто-то где-то нечаянно. О, супер, у меня все получилось. Хлопнул и кресло. Фэм,
2: работайте.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Море зовет, волна поет, а мы такие не поедем. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 49.

0: Да, сама же сочинила образ, сама же его придумала, и сама же в него влюбилась, и целый роман в голове там себе написала и создала из этого целую такую глубокую, интересную историю. Главное, вернее, даже так скажу, жаль, что не все эти романы приобретают какое-то книжное обрамление, может быть, истории каких-то, которых мы можем видеть на книжных полках, было бы гораздо-гораздо больше. Это группа «Винтаж» только что была в эфире Русского радио. Спасибо им большое за настроение, за летнее в эфире Русского радио. Ну а сколько у нас еще таких романов впереди? Буквально в нескольких минутах, которые мы с удовольствием слушаем и которые нам исполняют наши самые лучшие любимые артисты. У нас, смотрите, впереди и Дмитрий Маликов, и Стас Пьеха, и Виктория Дайнек также будет. Но если вам кажется, что только женщина способна создавать себе какие-то воздушные образы из противоположности и противоположного пола, то нет, конечно же. У нас градусы прямо сейчас, новые песни, и, знаете, из одних ресниц способны создать целый шедевр. Вот посмотрите, что получилось.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: всегда есть варианты свернуть куда-то в сторону, это же перекресток в конце концов, поэтому если вариант вправо или влево или прямо двигаться вам не нравится, всегда можно выбрать направление себе по душе. Самое главное, чтобы находилось с вами вместе Русское радио, ну и в том направлении, куда вы поворачиваете, вас, конечно же, ждали самые счастливые, самые любимые, самые родные люди. Ну а мы с вами движемся прямо здесь, в эфире Русского радио. Нас ждет в этом направлении только самое лучшее. У нас группа Hi-Fi буквально на горизонте. Ну и чуть ранее с удовольствием послушаем группу Arctic Ice. Сделайте погромче и двигайтесь вместе с нами.
1: Реклама на русском.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также Booking и подписки.
1: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
8: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Жду чего-то от жизни. Жизнь ждет чего-то от меня. Ждем, не дождемся. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: Ну и другие поводы тоже дают там повод. Да, повод дает для того, чтобы мы проводили время с музыкой и дарили свою душу тем людям, которые находятся рядом с нами, тоже через музыку. И, может быть, даже какие-то свои откровения, которые мы не можем сказать напрямую людям, которые находятся рядом с нами, а мы тоже выражаем через песни, которые звучат в том числе в эфире Русского радио. Когда мы говорим: «Во-во-во, тихо-тихо, сделай погромче, вот это классная песня, да, про меня как раз эта песня». Возможно, про вас сейчас была песня от группы Hi-Fi, тем более тема средней школы пока еще рядом с нами находится, идут выпускные экзамены. Ну, а Филипп Киркоров с песней «Давно все хорошо» также про чью-то душу прямо сейчас.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 16-20. Завтра малооблачно, утром плюс 12-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-23 тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%. Ветер юго-восточного направления 2-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП «Перепечин Александр Владимирович», компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 1 по 7 июня 2026 года ребрышки свиные в маринаде венгерские 379 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
3: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты народная.
4: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала. Теплицы и садовый инвентарь. Товары для сада и огорода. Экономия времени и денег. «Зеленый мир». Переулок Карачевский, 6А. Телефон 21-89-61.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
6: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.
7: Национальные проекты России. 0+.

0: 9.
1: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
2: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
5: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Госдума будет добиваться продления программы материнского капитала после 30-го года. Об этом заявила вице-спикер Нижней палаты парламента Анна Кузнецова на полях Петербургского экономического форума. Депутат отметил, что материнский капитал является одной из самых эффективных мер поддержки семей с детьми, что доказано временем и подтверждено семьями. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал на Петербургском экономическом форуме 3 соглашения, направленные на цифровую трансформацию региона. Один из документов предполагает внедрение искусственного интеллекта в благоустройство и дорожную безопасность. Умные алгоритмы будут в реальном времени фиксировать недочеты во дворах и мгновенно направлять задания коммунальным службам. Также будет улучшено качество связи и интернета в удаленных поселках Подмосковья. С 8 июня посадку на самолет по биометрии расширят на десятки новых направлений. Речь идет о рейсах Аэрофлота из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Оборудование настроено и готово к использованию. Это будут рейсы из Петербурга во Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Нижний Новгород, Сочи и другие города. По данным ВЦИОМ, только 17% опрошенных россиян придерживаются правильного питания. 58% пытаются заботиться о своем рационе, но следовать здоровому образу жизни регулярно не всегда выходит. Авторы исследования указывают, что тема здорового образа жизни и полезного рациона широко представлена в инфополе, но показатель массовой реализации таких принципов невысокий. Больше половины опрошенных не могут соблюдать такой режим из-за питания вне дома, стресса и нехватки времени. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Андреем Макеевым.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, по крайней мере, вы придерживаетесь, если неправильного питания, то правильной музыки, правильного направления. Здесь, в эфире русского радио, это, естественно, и дарится вам, и чувствуется обратная реакция с вашим настроением в столе заказов русского радио, когда вы пишете сообщение. Напомню, 8-916-003-105-7. Это наш номер, можно писать в личку, прямо вот, знаете, в Максе отправляйте все то, что мне необходимо прочитать в течение всего этого часа. Разного рода поводы. Еще раз напомню, что сегодня 4 июня на календаре, поэтому если кого-то нужно поздравить с каким-то событием, то, конечно же, пишите прямо сейчас. Также можно зайти в официальные аккаунты Русского радио во ВКонтакте и в Одноклассниках. Там уже есть моя фотография, можете заодно поставить лайки, поставить классы. Тоже от этого как-то будет приятнее. Но и не забудьте, что под постом для стола заказов нужно тоже что-то написать, что-то приятное всем остальным родным, близким, друзьям. Меня зовут Андрей Макеев, всех приветствую, всем здравствуйте, поехали.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пишите сообщение. Напомню, что прямо сейчас можно оставить в Одноклассниках. Ну и моя роль, конечно, здесь простая. Вы написали, я прочитал. Поздравить хочется Алину Суркову с днем термокороба. Пожелать сил, терпения, вдохновения, песнопения, бисероплетения. Удачи, благополучия. Кирилл, ну здесь, мне кажется, какая-то шутка. Но если это действительно шутка, то прочитать было это забавно, Кирилл. Молодец. Молодец. Придумал, молодец. Поздравляю любимую маму Марину, тещу с днем рождения. Пожелать ей всего самого наилучшего. Здоровья, крепкого, долгих лет жизни, любви, исполнения всех самых классных желаний. Радовать нас своим присутствием, прекрасной улыбкой. Очень любим любимые зятья. Саша, Андрей, дочери Вера, Виктория, Карина, Лерочка и любимый муж Игорь. Все вместе сочиняли это сообщение. Ну вот еще Анастасия поздравляет своего брата Павла Константиновича с днем рождения. Желает ему всего самого хорошего и пусть он будет здоров и счастлив. Пишите сообщения в Одноклассниках. Всем рада, стол заказов в самом разгаре.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. Подробности в дилерском центре Tenet Premier Auto на Кутузова 50. Телефон 707-701. Цена действительная на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
3: Отлично!

0: шашлык.
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
3: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
9: 77-77-03.
8: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
9: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
10: Проф!

0: акции. Металл-черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95. Что слушает страна?
3: Я

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пишите сообщения 8-916-003-105-7. В личку в Максе отправляйте свои приятности, говорите, с кем вам повезло прямо сейчас, проводите этот великолепный вечер, ну и, может быть, какой-то у вас есть повод, который объединяет вас вместе с этими великолепными людьми. Ирине Алексею Дмитриевичу Сляткиным из Астрахани, легкой дороги, чудесного отдыха. Особенно хорошо отдохнуть Алексею Дмитриевичу, чтобы набрался сил для нашей предстоящей работы. Так, Ксюша из Астрахани написала сообщение. Ну, в общем, приятно от этого всем. От жены, мужу, любимому, родненькому, Вове Пономаренко, очень хочется сказать, что очень сильно люблю, скучаю и жду домой. Это Оксана написала сообщение. Дальше, кому у нас отправляются знаки внимания? Отличной сдачи экзаменов старшей дочурки Анастасии Гришиной, мужу. Мужу Киське, он приехал сегодня, и мы на даче, нашим двойняшкам, которым на даче, тоже большой пламенный привет, Алинке и Алене. Всем отличных приближающихся выходных, вас очень всех сильно любит Юлия, которая написала это сообщение. Напомню еще раз, 8-916-003-105-7, если желаете, чтобы прочитал ваше сообщение в столе заказов Русского радио, пишите в личку в Максе. Либо есть еще соцсети Русского радио, во ВКонтакте заходите, в Одноклассники, везде есть моя фотография, меня зовут Андрей Макеев, вас приветствую, а это мод уже вместе с нами здесь.

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Дожди идут, но нас не смоешь. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дают силу ваши сообщения, особенно если вы не забываете в них, в ваших посланиях указывать, кому конкретно адресованы все ваши пожелания, поздравления. Особенно, да, если речь идет о поздравлениях, здесь как-то будет не лишним указать, кого и с каким событием понятным поздравляем, вот кого конкретно. Вот, ну, как пример, да, о чем я говорю. Здесь у нас в ВКонтакте вижу сообщение от Виктории. Поздравьте, пожалуйста, нашу любимую мамулю с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, много сил, радости, счастья, любви. Всегда рядом, очень любим ее. 4 дочки, крестная дочь и 2 сыночка. Единственное, все хорошо, но вот как зовут маму, вот было бы вдвойне приятнее, если бы мы прямо сейчас вот по имени-отчеству, как полагается. Поздравьте, пожалуйста, тещу Марину с днем рождения от мужа Игоря, дочек Вики, Веры, Карины, Леры, зять Александра. И Андрей тоже здесь присоединяется. Желаем, чтобы она встретила свой возраст не по количеству лет, а по количеству счастливых дней, ярких воспоминаний, прекрасных мгновений, эмоций, восторга и радости. Я почти как тост стал произносить ваше сообщение. Кстати, от Андрея к нам прилетело. Да, вот это интересное письмо. Хочу поздравить любимую девочку и прекрасную заботливую мамочку Ингулю с днем рождения. Пожелать здоровья, исполнения желаний, с любовью, Александр. Амина, вся любящая родня. И к этому поздравлению присоединяются все знакомые, друзья, родные и близкие. Ну и для вас песня самая красивая.
0: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мне пока еще рано уходить, еще очень много сообщений не прочитано. В стол заказа вы прямо сейчас отправляете свои приятности. А если конкретно, то можно написать в личку в Максе 8-916-003-105-7. Во ВКонтакте, в Одноклассниках тоже, пожалуйста, пишите. Поздравляю своего любимого мужа Максима Приходько с днем рождения. Любит его Анастасия, признается в своих теплых чувствах. Самый родной, самый любимый, самый лучший вообще мужчина на земле. Вове Пономаренко, привет. Он сейчас едет куда-то в пути, куда-то направляется. Привет пупсикам. Село Дивное, Оксана, Лида и Саша. Все вместе, видимо, сочиняли это сообщение. Что у нас еще есть? Большой привет отправляется Русскому радио, особенно мама Лусине. От нее передает, от нее привет Самвелу, Еве и Сусе. Любимому мужу Ваге тоже. Удачи, конечно же, ему от всей души желаю. И еще привет всем, кто слушает прямо сейчас Русское радио. Поздравить хочется тещу любимую с днем рождения. Здесь мы, мне кажется, уже побывали. Но вот еще, вот это важно. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения тещу Марину от мужа Игоря, дочек Вики, Веры, Карины, Леры, зятя Александра и Андрея. Желаю, чтобы она встретила свой возраст не по количеству лет. Да. По второму разу мы уже здесь поздравляем друг друга. Пишите, обновляйте впечатления, обновляйте сообщения. Напомню, что прямо сейчас можно их оставить во всех соцсетях Русского радио, во ВКонтакте, в Одноклассниках. Всем рады. Вот в ближайшее время обязательно туда загляну. Ну, а пока у нас по плану песни от Николая Баскова и Таисии Повали, от Ханны тоже кое-что. Ну и Иванушки International прямо сейчас для вас же.

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Увидел объявление: «Мы починим все, что отремонтировал ваш муж». Посмеялась, но телефончик записала. Рекламная служба русского радио 5797799.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Остались самые сливки, если говорить про ваши сообщения для стола заказов русского радио. Все, что нам пишут, всегда напомню по номеру 8-916-003-105-7. Это первый вариант. Можно Макс отправить либо во ВКонтакте или в Одноклассниках также написать свое сочинение. От Кирилла привет Ивану Казакову, Алине Сурковой и Антону Лазареву. И от Галины еще вижу сообщение. Привет подруге Елене в Москву. Желать ей хорошего вечера, классного настроения, счастья, здоровья, удачи. Пусть все у нее в жизни получается, а все у нее так и будет обязательно, когда есть рядом такие близкие люди, такая хорошая подруга, как вы, конечно же. Большой привет Настюше Прошиной из Красного Луча. Приходи в гости почаще. Это сообщение, пожелание пришло от Надюши. Ну вот я думаю, как раз на планы на выходные у вас точно уже есть. Вместе встретиться, послушать русское радио, попить чай и провести время классно. Ну и всем остальным тоже так же рекомендую. Оставайтесь на русском радио, у нас стол заказов на этом закрыт.
0: Стол заказов русского радио.
1: Да, пришлось потянуть немножко время. Но напомню, что у нас еще будет с вами следующий музыкальный час. Последний в этом четверге, можно так сказать? Ну, четверг, да. Вместе закроем его. Меня зовут Андрей Макеев. Оставайтесь вместе с нами. С нами обязательно будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: А можно в Смоленске лечить кариес по немецким технологиям?
2: Да, в студии цифровой стоматологии можно.
1: А можно в Смоленске лечить кариес с помощью высокоточного немецкого оборудования?
2: Да, в студии цифровой стоматологии можно.
1: А можно в Смоленске лечить кариес с использованием высококачественных немецких материалов?
2: Да, в студии цифровой стоматологии можно. Студия цифровой стоматологии. Здесь доступно настоящее немецкое качество. В Смоленске. Звоните 609-600, 609-600.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 1 по 7 июня 2026 года сосиски детям с кроликом 330 грамм Великолукский мясокомбинат 109 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
5: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении.

0: 33-06-07.
1: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
2: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
0: 77-77-03.
2: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
0: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
9: 16+.
10: Мам, па! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Ситуация на топливном рынке страны сегодня стабильная. Цены на большинстве заправок растут в пределах инфляции, об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Поэтому правительство вместе с Федеральным центром и Министерством энергетики будут внимательно за этим следить, сообщил Новак. Ранее глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что Россия достигла абсолютного суверенитета в вопросе финансов. Правительство разработало порядок компенсации для жертв кибермошенников. Пострадавшие смогут ее получить от банка или оператора связи, если организация не выполнила требования по предотвращению мошеннических операций. Инициатива вошла во второй пакет мер против кибермошенничества. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника. В Госдуму внесли законопроект о стажировках студентов и выпускников. Ее смогут проходить студенты, а также выпускники профильных вузов и СУЗов в течение первого года после окончания обучения. Со стажерами будет заключаться временный трудовой договор. Это позволит обеспечить все предусмотренные трудовым законодательством социальные гарантии, включая зарплату не ниже МРОТ. Ученые выяснили, что после интенсивного обучения мозг может перестраивать свои нейронные сети таким образом, чтобы выполнять несколько задач одновременно. Исследование показало, что по мере накопления опыта мозг создает новые нейронные маршруты. Авторы считают, что полученные данные демонстрируют существование настоящей многозадачности, возникающей благодаря длительному обучению и перестройке мозговых сетей. У меня все к этой минуте, о дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

ведь есть же среди нас такие люди, которые, несмотря на ночь, несмотря на то, что в Москве сейчас 23 часа и 5 минут, то есть уже, да, уже пора отдыхать, они все равно и на позитиве, и на постоянном движе. Но и им тоже, я считаю, нужно немного отдохнуть, потому что кто-то же должен дарить позитив, кто-то же должен дарить эту энергию всем окружающим, которые находятся вокруг них, только на них и вся надежда. Ну и на Русское радио, конечно. Давайте отдыхать под музыку. Вместе у нас Согдиана совсем скоро появится здесь. Ирина Дубцова уже готова нам дарить свою лучшую песню. Всем здравствуйте.

0: скучаю.
1: Я соскучилась. Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

Всегда можно понадеяться на какие-то другие чувства, которые у вас есть и которые могут спасать в любой ситуации. Особенно хорошо, если у вас развито чувство юмора. Здесь вообще идеально. Вы как раз, вы-то как раз нам и нужны. Вот именно вашу фантазию, которую пора уже включить, ну и делиться своим фирменным чувством юмора. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие из них, конечно, озвучит в эфире Антон Юрьев, ну а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Со всеми подробностями можно познакомиться на нашем сайте.

года. Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, мы группа Серебро, и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

0: приятно приходить, особенно когда ты на ночь глядя начинаешь анализировать свою собственную жизнь и все то, что происходило, возможно, даже недавно. И в итоге ты понимаешь, что да, была любовь какая-то в жизни. Если она есть до сих пор, то это вообще прекрасно. Это значит, что нужно вот это в своем сердце беречь и помогать другому человеку, естественно, чтобы этот костер не тлел, а разгорался еще больше и больше. Но если он не разгорается, то, может быть, даже как-то сменить направление, побежать куда-то в другую сторону для того, чтобы вот именно там обрести свою собственную любовь. Но здесь в эфире Русского радио любовь есть всегда, в том числе и в песнях, которые мы с вами слушаем. Группа «Рефлекс» у нас впереди, Денис Клявер тоже. И гость из будущего для вас прямо сейчас.
1: Я люблю.

0: Кто с кем, а я, между прочим, с Мишей Набоковым. Вот прямо сейчас в эфире Русского радио сижу уже. Миша, тебе
1: привет большой.
0: Привет. Рады все вместе, что ты сейчас пришел, ты сейчас вместе с нами настроен на рабочую смену.
1: Конечно,
0: настроенный.
1: И у меня на выбор у тебя, как говорится, послушай, день резиновых уточек в ванной, день кетчупа, день эколога или образование российской полиции.
0: Что я сегодня должен...
1: Что ты выбираешь?
0: Ну, конечно же, резиновые уточки в ванной.
1: Я почему-то не сомневался.
0: Они меня ждут уже сейчас.
1: И тебе идет.
0: Мои уточки. Я бы с удовольствием с ними сейчас поплавал.
1: Ты чем-то похож на резиновые. Уточку.
0: А, кстати, у тебя есть уточки?
1: Что, у меня нет.
0: Ну, я тебе подарю как-нибудь на день рождения. Больше поздравлений не будет никаких, да?
1: Это к чему я говорю? Потому что в эту субботу с 9 до 11 мы будем в утреннем шоу «В крутой по-русски». И кто не будет слушать, мы вспомним про день образования российской полиции.
0: Вот, кстати, да.
1: И отметим тогда.
0: Тут резиновыми уточками, конечно,
1: не обойдешься. Не откупишься, я бы сказал.
0: Да, ну, в общем, Миш, по мне скучаешь.
1: Но это будет суббота.
0: Это да. А сейчас я пойду к своим резиновым уточкам.
1: Слушай,
0: Миша, тебе...
1: передавай им привет.
0: Ночной смены тебе веселые желаю. С 9 до 11 в субботу мы с Мишей Набоковым будем вместе здесь в шоу «В крутой по-русски». Мишка сейчас с вами остается в ночь.
1: Да, ну давай, иди.

0: Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 18-23. Завтра малооблачно, утром плюс 15-21. Днем столбик термометра поднимется до отметки 24-25 тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%. Ветер юго-восточный 3,7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Санкт-Петербурге завершился второй день Международного экономического форума. Центральная дискуссия была посвящена поиску путей возвращения экономики страны к устойчивому росту. Конкретного маршрута, впрочем, обозначено в итоге не было. Пока экономические власти рассчитывают на повышение производительности труда и на запуск нового инвестиционного цикла. И к другим темам. Правительство утвердило план законопроекта о запрете эксплуатации неисправных автомобилей, тех, что создают угрозу для участников движения. Речь идет о машинах, не прошедших техосмотр и документы, на которые были аннулированы из-за выявленных нарушений требований безопасности. Законопроект подготовят к 2030 году. В разработке будут участвовать МВД, Росстандарт и Минпромторг. Стоимость квадратного метра в недавно построенном жилье на вторичном рынке в минувшем мае превысила стоимость квадратного метра в новостройках, пишут ведомости. Медианная цена такого жилья достигла 192 тысяч рублей за квадратный метр против 190 тысяч на первичном рынке, что говорит об исчезновении разницы в ценах между новостройками и недавно построенным жильем на вторичном рынке, а также о недооцененности этого сегмента. И о погоде. Сегодня днем в столичном регионе прогнозируется до плюс 23-25 градусов. В субботу центр барического максимума сместится к востоку Центрального федерального округа, но в Москве сохранится комфортная погода. Воскресный день не принесет заметных изменений в атмосферной обстановке. Теплая и сухая погода останется в регионе. В столице столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У знакомой в детском саду недавно было важное мероприятие. Сына назначили Карабасом-Барабасом. Она нашла ему шляпу, бороду, манишку. Все магазины обыскала, плетки нигде нет. В общем, зашла в магазин для взрослых. Консультант продемонстрировал широкий выбор плеток. Говорит, вот это бьет сильно, но не больно. Вам понравится. И она такая, да это мне сыну в детский сад на утренник.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно переписывались с одной знакомой. Ее муж пошел гулять с ребенком, возвращается и говорит: все-таки не зря вот я записался в спортзал. Коляска такая легкая стала. Вот смотри, я просто одним мизинцем ее беру, вот управляю. А она ему отвечает: ну, конечно, не зря. Только в следующий раз, когда пойдешь гулять с коляской, не забудьте, пожалуйста, положить туда ребенка. Вставай.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Миша Табок, Авторском радио вместе с вами. Один знакомый рассказал, что недавно ему звонил руководитель отдела его и сказал, что он крайне недоволен его показателями. Они пока не самые худшие, но если он продолжит в таком же духе, то с ним придется прощаться. И все бы ничего, но он почти весь месяц находился в отпуске.
1: Вечером теплым брожу один, ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно со мной произошла романтическая история. Я выходил из продуктового магазина, и на порожках сидела женщина, такого, знаете, совсем не совсем опрятного вида. Она, в общем, песню «Эгоистка» Зиверта в прямом смысле восприняла, видимо, и говорит мне: «Дай денег». Я иду дальше, не обращая внимания. Она продолжает, значит: «Вот мужики сейчас пошли, а?» Я иду дальше, как будто не слышу, и где-то издалека ее крик доносится до меня: «Я люблю тебя!»
1: «Если

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно шел на работу, а впереди меня отец ругал сына-подростка. Сколько раз я тебе говорил, не расчесывай прыщи на лице? Говорил? Он отвечает, ну говорил. А ты продолжаешь расчесывать, да? Он говорит, продолжаю. Ты знаешь, я тебя даже ругать уже не буду, ты сам себя наказываешь. Просто у всех твоих друзей будут девушки, а у тебя велосипед. Привет.

0: Поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Лето – это маленькая жизнь. Все будет хорошо.
2: Хорошо.
1: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно выходил из супермаркета. Перед ним расставили палатки, такие, знаете, ярмарки приехавшие. Мне было не до этого, поэтому я прошел мимо и вдруг слышу, как одна продавщица громко мне кричит: «Мужчина, вот вы несете один пакет, тяжело же, правильно?» Я отвечаю: «Ну да, неудобно». А она продолжает: «Вот, а купили бы у меня рыбки, да побольше. Все же было бы удобнее нести в двух руках, правильно?» Вот это я понимаю маркетинг.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. В утренние часы плюс 12-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-23 градуса тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 46%. Ветер юго-восточного направления 3-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн». Создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+.

0: радио. Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мне кажется, день кетчупа легко намазать на нашу летнюю пятницу. Как вы считаете, на что еще вообще его можно намазать? Давайте вот обсудим это в столе заказов на русском радио. Ну, помимо приветов, поздравлений, конечно же. Куда можно и где конкретно написать свои сообщения? Это можно сделать в нашей группе ВКонтакте, конечно же, в Одноклассниках. Пишите в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7. Меня зовут Миша Набоков. Я вот сейчас смотрю на свое изображение над постом. И мне кажется, я вполне мог бы стать лицом какого-то кетчупа. Обращайтесь.

Меня зовут Миша Набоков, это «Стол заказов» на Русском радио. Процитирую сообщение: «Всем кабинетам слушаем вашу музыку». На всякий случай, да, уточню, что это музыка Русского радио, а не моя. Я думаю, это и так понятно, да? Мало ли, передайте привет из Находки Приморского края для моих коллег отдела капстроительства Восточного порта с пожеланиями хорошего настроения на весь рабочий день и конец рабочей недели Ирине Шипицыной, Татьяне Романчук, Екатерине и Дмитрию. Коллеги, я вас обожаю, написала Ольга. Ну, о том, что Ольга обожает группу «Добро», правильно, писать не обязательно совсем. Мы и так это прекрасно знаем. Звук поставим.

Ну, а стол заказа на Русском радио найти еще проще. Достаточно вот прямо сейчас зайти в официальную группу Русского радио во ВКонтакте. И сразу же всех с пятницы там поздравляет Елена из Екатеринбурга. Также всех с началом лета. Всем тепла и солнца в наступивший день. Ёж королев вдвойне, цитата, хочу загорать. Это уже написала Алена. И не случайно, потому что действительно прямо сейчас у нас будет очень жарко. Алена, как говорится, готовьте купальник на Русском радио. Сергей Лазарев.

Возвращаемся в стол заказов на Русском радио. А здесь большой привет отправляется в Усть-Кут любимому папочке, мужу Токареву Максиму, от его лапочек трех дочек и любящей женушки из теплых краснодарских краев с родников. Цитата: «Любим тебя, давай побыстрее домой, наш родной, нам без тебя тяжело». Привет Иркутску, всем хорошего дня, прекрасного настроения. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню, написала Татьяна. Татьяна, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне кажется, вот прямо сейчас у вас очень даже такое романтическое настроение. Если это так, моргните два раза. Я так и думал.

конечно, все знают, что такое стол заказов на русском радио и куда и как и можно написать сообщение. Поэтому сразу же переходим к приветам. Зюзину Артему, вот, например, большой привет от одноклассников. Полина любит Ивана. Вот такая парочка у нас только что, возможно, образовалась. Большой привет. Огромный привет бухгалтерам поселка Жирикен, Люде и Лене. С пятницей вас, девочки. Ну, как умеют зажигать бухгалтеры, об этом ходят легенды. И прямо сейчас девчонки это нам с удовольствием продемонстрируют, правда?

Ну, наконец-то, мы уже, если честно, начали волноваться, но нет. Нет, все хорошо. Пришло время узнать, что же приятного прилетело в официальное сообщество русского радио в «Одноклассниках». Вот только что «Файвста» пели, да, и 23:45 про малышку. Вот малышке Карине огромный привет из Томска прилетел буквально только что. Также громадный привет отправляется любимому городу Москве и славного города Владимира от Сергея и Вячеслава, которые давно не виделись. И не только давно не виделись, но и наверняка давно не слышали диджея Смэша.

0: Живи. Печка.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза гасом листят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин,

0: Все, с приветами пока все. Миша Набоков, как всегда, остается с вами до победного. Все, кто не спит, давайте с нами. Все, кто храпит, но музыкально, по нотам тоже присоединяйтесь. Кстати, я сейчас вспомнил по поводу храпа. Одна девушка мне призналась, что провела со мной самую лучшую ночь в своей жизни. Я спросил, почему? Она сказала, потому что ты не храпел.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
2: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. В утренние часы плюс 12-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-23 градуса тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 46%. Ветер юго-восточного направления 3-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и «Шевченко 101А» предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
1: Русское радио. 12+.